Кто такой муж Божий? В Священном Писании нам нередко встречаются люди, которым как будто присвоен важный титул мужа Божьего. Кто они, выдающиеся представители общества? За что Бог дает это своеобразное звание народного героя? Мне порой все кажется очень просто. У Бога есть свои люди, это те, которых Он называет своими, и которым несложно что-то сделать для Бога. А может и наоборот. Муж Божий – это человек, который искренне молится Богу и старается делать много добрых дел для людей. Есть и такой вариант. Муж Божий постоянно говорит о Боге и выглядит как ангел. Во всяком случае, так иногда считали в древности. А вот еще один интересный взгляд, тоже из старых книг. Божий человек – тот, чье слово сбывается, и тот, по словам которого Бог что-то делает. Пророки всегда назывались Божьими людьми. Но самый, на мой взгляд, подходящий вариант на высокое звание мужа Божия – это человек, рядом с которым ты понимаешь, что Бог тоже здесь. Кажется, что есть люди, что притягивают его присутствие, к которым Бог приходит, чтобы поговорить с ними, как с друзьями, или просто посидеть и понаблюдать, как они упражняются в благочестии. «Видел ли ты раба моего Иова?» задает вопрос Бог сатане, который приносил пред Богом только худые новости. А Иов действительно был праведным. Рядом хочется быть с теми, кем действительно дорожишь. Есть интересное место в посланиях: глава жене муж, а мужу Христос. Может, настоящий Божий муж тот, что ведет свою семью к Богу в любви, отдавая себя ради спасения того, что Бог ему верил. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Вы слушаете радио

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 3 июня, и наша тема сегодня – молитва Иисуса. Наше место Писания – Евангелие от Иоанна, 14:16. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя». Он говорил о служении Святого Духа. Но когда Библия говорит «Иисус умолит Отца», слово «умолить» – греческое слово «эратао». Это юридический термин, которым пользовались, чтобы описать адвоката, который излагает свое дело, очень четко, основательно представляет дело перед судом. И слово, которое использовал здесь Иисус, имеет большое значение. Это означает, Иисус очень серьезно относился к тому, чтобы послать нам Святого Духа. Он не оставил без ответа ни одного вопроса. Он очень четко представил Отцу свое дело. Для Иисуса это было очень серьезно, потому что Он знал, что мы нуждаемся в Духе Святом. Относитесь ли вы серьезно к Святому Духу? Иисус относился к Святому Духу очень серьезно. И мы должны поступать точно так же. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Радио Пилигрим.

0: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса взаимосвязи с друг другом, то есть нашей созависимости в теле церкви. Беседуя однажды с человеком на 40-й день его поста, я был удивлен, к какому выводу он пришел в результате такого изнурительного опыта. Он сказал: «Мы даже не представляем себе, какой бунтарь живет внутри каждого из нас». Смирение начинается с признания высшей власти. Легко под высшей властью подразумевать Бога, но я сейчас говорю об отце и матери в доме, муже в семье, пастыре в церкви. Независимость – это первый признак того, что человек или там церковь, деноминация оказался за пределами Божьего замысла, выпал из его определения или, возможно, никогда не был в нем. Формальности здесь ни при чем. Ценна духовная наследственность, причастность к корням. Мы же не с луны свалились. Мы не начали что-то самостоятельное или отдельное, но продолжаем труд других людей, то есть наших предшественников. Создание чего-либо независимого не только невозможно теоретически, потому что, наконец, мы чьи-то дети, кто-то нас родил, но невозможно и практически, потому что никогда в одиночку мы не родим своих детей, надо быть с кем-то в сотрудничестве. У Бога существует большое поле труда, так что никому не угрожает остаться безработным. Можно примкнуть к любому делу, на любом участке работы и стать частью общего видения, именно частью целого. В этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Христос говорит: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Евангелие Иоанна, 4 глава, 37 и 38 стихи. Когда с этой вершины оглянешься на своих предшественников, увидишь целое облако свидетелей, которые смотрят на тебя с великими надеждами, вверяя в твои руки достояние своих многовековых чаяний и ожиданий. Боже мой, как стыдно на их наследии создавать свой личный бренд. Чувствуешь себя последним подлецом, блудным сыном, который, собрав все отцовское имение, пошел в дальнюю страну и там расточил, живя распутно. Не приведи, Господи, спаси и помилуй, спаси и помилуй. Размышляйте над этим в течение всего дня. Благословений вам, всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисгарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как Адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июня. Положитесь на Него. Мы услышали о вашей вере в Иисуса Христа, о способности целиком полагаться на Него, проявляя абсолютное доверие и уверенность в Его силе, мудрости и доброте, и о любви, которую вы проявили ко всем святым. Послание Колоссянам 1:4. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы полностью полагались на Него, слушали Его голос и исполняли то, что Он говорит. В этом и состоит суть веры. Мне нравится определение веры, данное в сегодняшнем стихе, и тот факт, что мы должны во всем полагаться на Господа. Мы можем доверять Богу в том, что Он не позволит нам выйти за рамки своей воли. Меня это радует, потому что пытаться сделать это своими силами очень трудно. Я не знаю ни одного человека, который мог бы честно сказать, что знает точно, что ему следует делать каждый день. Мы можем делать все от нас зависящее, чтобы принимать правильные решения. Но откуда нам знать, действительно ли мы поступаем правильно? Мы не можем знать это со стопроцентной уверенностью. Нам нужно верить, что Бог поможет нам осуществлять Его волю, выпрямит искривленные пути, удержит нас на узкой тропе, ведущей к жизни, и не допустит, чтобы мы сошли с нее на широкую дорогу, ведущую к смерти. Смотрите Евангелие от Матфея 7:13. Мы должны молиться. Боже, пусть исполнится Твоя воля, а не моя. Я знаю частично, в чем состоит Божья воля для меня, но я не знаю всего. Поэтому я должна сохранять мир и спокойствие, полагаясь во всем на Бога, посвящая себя Ему и молясь о том, чтобы Его воля осуществлялась во мне и через меня. Иногда нам кажется, что только слабые и безвольные люди могут опираться на кого-то другого. Но я уверена, что нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на Бога. Божье слово на сегодня. Положитесь на Бога во всем, что вы будете делать сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, Иисус сказал, что мы можем обращаться к Нему в молитве и просить у Него различные блага, и что Он спасет и сохранит избранных. Но как молиться, если сомневаешься в своем избрании?
1: Очень хороший вопрос. Действительно, Библия говорит, Бог ли не защитит избранных своих? Ясно сказано о том, что у Бога есть особая любовь и особая защита к тем, кто является Его детьми, через спасенными через Иисуса Христа или посредством жертвы Иисуса Христа. Это серьезный вопрос, связан с другим вопросом. Как относиться к вопросу избрания, ко многим местам Священного Писания, которые говорят о том, что спасаются избранные, спасаются тех, кого Господь избрал, кого Бог избрал. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно проанализировать или учесть то, что все места Писания, которые говорят о Божьем избрании, они говорят не о том, чтобы мы о них спекулировали. Никогда в Писании не сказано об избрании с философской точки зрения. Писание всегда говорит об избрании в одной из двух проекций. Оно говорит или смиряя нас, то есть Бог говорит о том, что, будучи спасенными, мы никогда не должны думать, что это произошло в результате того, что мы были особо одаренными, или мы вот были особо благочестивыми, или особо какими-то способными людьми, хорошими людьми, и Богу просто пришлось нас спасти. Писание ясно говорит много раз для того, чтобы нас смирить. Ну, например, 1 Коринфянам 1 глава сказано о том, что сие не от нас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Вернее, это послание к Ефесянам 2 глава. Подобное же сказано об этом, что Бог в первом послании к Коринфянам, что Бог так сделал творение, вернее, спасение, что оно исключает возможность хвалиться собой. То есть первое избрание показывает нам наше смирение, или оно производит, должно производить в нашем сердце смирение. Второе. Об избрании говорится, когда в Писании подчеркивается слава Божия. Что-то Он в своем великом разуме, например, 11 глава послания к Римлянам, сказано в конце о бездна богатства и премудрости и величия Божия, как непостижимы пути Его. Мы не можем постичь Его разум, мы не можем охватить Его мудрость. И поэтому вопрос избрания и лежит в этой сфере, в которой мы просто удивляемся Божьему величию, когда о нем думаем. Но если вернуться к сути, как же человек может быть уверен в том, что он избран? Писание говорит об этом совершенно в другом свете. Любой человек, который имеет спасительную веру в Иисуса Христа, имеет абсолютное основание быть уверен в том, что он избран. Почему он избран? Потому что Дух Святой его коснулся. Потому что Дух Святой произвел в нем работу. Потому что он понял, что он грешник. Он понял, что Христос Спаситель. Он доверил свою жизнь Иисусу Христу. Это и дает нам уверенность, что мы принадлежим Христу. Мы принадлежим Божьей семье. И нам ни в коем случае не нужно философствовать о том, избран или не избран. Эти вопросы относятся к Богу, к Его воле, к Его планам, к Его разуму непостижимому. Все, что нам нужно знать, что по Его великой милости и совершенно не по нашим заслугам мы вдруг поняли, что мы грешники. Мы вдруг уразумели Евангелие. Оно вдруг для нас стало понятным, близким. И мы вдруг получили способность доверить свою жизнь Иисусу Христу, воспользовавшись благой вестью, которую Он нам принес. Вот это то, что нам нужно знать. И тогда, когда вы знаете в том, что вы принадлежите Иисусу Христу, вы имеете дерзновение идти к Нему и просить Его в молитве. Именно об этом сказано в послании к евреям, в 10 главе. Здесь сказано о том, что всякий спасенный человек имеет дерзновение идти к престолу благодати. Здесь сказано в 10 главе так. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем, то есть да идем к Нему с искренним сердцем и полной верой. То есть речь идет о том, что у каждого христианина, спасенного Христом, открыта дверь к престолу Божьей, Божьей благодати, и поэтому мы можем пользоваться этим доступом, этой дверью, полностью полагаясь и основываясь на прощение, на примирение, на усыновление, которое мы получили от Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

Христианские притчи. Ложь. Закончив службу, священник объявил: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто прочитал 17 главу, поднять руки». Почти все присутствующие подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «У Марка нет 17 главы».

Если все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: О долгах и кредитах. Сегодня мы едем в магазин на кредитном автомобиле, чтобы купить мебель в рассрочку для квартиры, приобретенной в ипотеку. Лозунг «Покупай сейчас, оплати позже» сформировал целое поколение потребителей, для которых приобретение в долг стало привычкой. А почему нет? Ведь последнюю модель смартфона или новейшее авто можно получить немедленно, даже если в кошельке нет ни копейки. Живи на яркой стороне и плати за удовольствие простыми, комфортными платежами, призывает реклама. Однако жизнь в долг несет с собой безрадостную реальность. Существует несколько синонимов слова «долг». Быть обязанным, в недостатке, на крючке, под давлением, в стеснении. Вполне очевидно, что ни одна реклама, призывающая купить в кредит, не использует подобных слов. Не скажет рекламодатель и о том моральном давлении, которое испытывает каждый должник, оказавшийся неспособным вовремя рассчитаться с банком. А также умолчит о проблемах в семье, неизбежно возникающих из-за долгов. И даже не напомнит о той категории людей, которые, не справившись с натиском коллекторов, решились на крайние меры. Что говорит Библия о долгах? Точка зрения Библии совершенно ясна. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, говорится в послании к римлянам. Из книги «Притч» мы узнаем, почему не следует влезать в долги. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Когда находишься в долгу, то попадаешь в положение слуги по отношению к своему кредитору. И действительно, чем больше затягивает долг, тем больше зависим от того, кому должны. У нас даже нет полной свободы выбора в принятии решений, куда потратить заработанные деньги, потому что по закону мы обязаны отдать их взаимодавцу. В послании к Коринфянам Павел пишет: «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человека». Бог Отец отдал Своего Сына, выкупив нас из рабства греха. И Господь хочет, чтобы мы служили Ему, а не банкам и кредиторам. Писание четко предостерегает не делаться рабами людей, в том числе и через долги.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца, наши души. Мы славим Тебя.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

без музыки споем. Освещай, освещай, освещай.

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру качели? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает неспособность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании Lifeway Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово на 3 июня от пастора Артура Симоняна. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Евангелие от Луки, 11 глава, 35-36 стихи. Иногда люди думают, что если однажды осветились, то это навсегда. Однако Божье Слово предупреждает нас быть осторожными. «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Как такое может быть? Вот, например, если напряжение тока 220 вольт. Свет бывает ярким, но иногда мы замечаем, что свет тускнеет. Это означает, что напряжение уже не 220, а от 180 до 200 вольт. Знаете, лучше пусть будет совсем темно, чем тускло, полумрак. Тусклый свет отрицательно влияет на зрение, сопротивляемость организма, способствует возникновению депрессий. Точно так же происходит и в духовной жизни. Возможно, человек, осветившись однажды, ходит во свете, но если добровольно грешит, позволяет критику, гнев и подобное, то находящийся в нем свет тускнеет и теряет свое воздействие. Библия говорит, что такой человек становится негодным для Царствия Божия. Возлюбленные, давайте читать Евангелие и исследовать, каков вольтаж света в нас. И я имею в виду свет Божий. Пусть свет Христа пребывает в вас вовеки. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 3. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой руке у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают.

0: обретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симеон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем». Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Суфского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане дамасские пришли было на помощь к Адразару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириян. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделали сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. А из Тихавы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его. Ибо Фой был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авеса, сын Саруи, поразил идумеян на долине Соляной 18000. И поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. И Аав, сын Саруи, был начальником войска. И Асафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками. Суса песцом, Ванея, сын Иодая, над Хелефеями и Филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их, и пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены, и сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитянине 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской, и из Сирии Мааха, и из Сувы, и наняли себе 32000 колесниц, и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроили сражение у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авесе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него, в сражение с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авесы и брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сириане помогать более аммонитянам. Yeah.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе, доброе.
2: А сегодня у нас вместе с Олегом Юрьевичем и с Катей предстоит такой достаточно серьезный разговор. Мы все время говорим в основном на позитивные темы, на темы веры, на темы благовестия. Сегодня затронем негатив.
3: Но тоже нужно.
2: Ну, конечно, нужно. Тем более, что я скажу, это, наверное, та обратная сторона, о которой не хочется говорить, с одной стороны. С другой стороны, о ней постоянно говорит Священное Писание, Евангелие, апостолы. Ну и в церкви мы всегда сталкиваемся с этим.
3: Некое предупреждение, если так можно сказать.
2: Может быть. Мы сегодня поговорим об отступничестве. Вы знаете, я заметил, что за годы, которые прошел в церкви, многих людей не вижу в церкви. Особенно из тех, которые в большом количестве приходили в 90-е годы в церковь. И казалось, ну, мне во всяком случае казалось, что ну вот же, вот оно, вот человек, ты нашел настоящее. Как вот в Священном Писании тот самый купец, который искал хороших жемчужин, и вот она найдена. Куда теперь идти? Ну, никуда не надо. Но люди уходили, люди пропадали, люди отступали. И потом ты встречал того же человека, который был в церкви, а он ну, как-то в каком-то незавидном положении или даже в агрессивном.
3: Да, нам есть о чем рассказать, я чувствую. Да?
2: Ну, люди... Вот смотрите, как это слово звучит еще. Отступники. У нас тема сегодня «Природа и причины духовного отступничества». Возле чего они стояли, да, и от чего отошли?
3: Охлаждение и отступничество, интересно, они рядом?
2: Охлаждение. А, они рядом. Но отступничество, мне кажется, это следствие больше, охлаждения. Больше. Уже это... Как бы ну, то, куда человек двинулся, да, охладеть можно.
3: Охладеть — это первое, да.
4: Ну, хотелось бы размотать этот клубок и посмотреть вообще, с чего это начинается. А, какие первые признаки?
2: Отступничество. Ой, мне кажется, эти признаки отступничества, они в той или иной мере могут находиться у каждого из нас. Каждый из нас в таком состоянии, если брать нас в отдельности, что... Чем мы можем удержаться? Если Бог не удержит, каким образом мы можем так ухватиться, чтобы не сорваться в пропасть? Как будто нет шансов, с одной стороны. А с другой стороны, ну, наверное, каждый человек несет ответственность за свою жизнь. Он сам решает и выбирает все-таки продолжать следовать за Христом или пойти какими-то своими путями.
4: Но если посмотреть на Христа, да, много следовало за ним, но кто-то отступал.
2: А, да.
4: Раз там 70 учеников, да, там меньше. То есть кто-то отступил?
3: Да, мне мысль сейчас одна пришла. Там говорят, что медики, там изучают организм человеческий, говорят, что очень много раковых клеток, чуть ли не каждый день. Может рождаться, ну, появляться внутри тела, но они не развиваются, потому что иммунитет их вычисляет. А у кого-то оно все-таки развивается, то есть есть какие-то предпосылки. Так как сказал сейчас Юрий Анатольевич, в каждом из нас может быть какие-то моменты, знаете, какие-то мысли приходят и так далее. Но пойдем ли мы, по какому пути мы пойдем? Это же все битва в нашем разуме. То есть по какому пути мы пойдем, по какому пути развития, выбирать все равно, я так понимаю, нам.
4: Духовный иммунитет не сработал. Вот духовный это иммунитет, все, сейчас, это что?
3: Сейчас мы пойдем глубоко. При формировании самого человека что-то такого надо сейчас
4: на самом деле,
3: с этого начать.
4: Вот посмотреть, если 2 Тимофея, да, отступили от истины, там они говорят, что воскресение уже было, разрушают в некоторых веру. То есть вот это вот, когда твоей веры недостаточно для того, чтобы ответить на те конфликты внутри тебя, которые есть, это ли не есть начало отступления?
3: Основание, это, которое было заложено, я еще увидел, знаете, как вот приходим мы в церковь, тоже там где-то изучали про то, как, чем мы живем, да, христиане, и большинство христиан вроде как живут тем, что они приобрели в первые 3 года своей духовной жизни, то, что они как, в принципе, физические люди, они за первые 3 года, помните, там, и говорить, да, и ходить, и там, глотать,
4: ну, вот интересно,
3: да, и жевать.
4: Ну, если так сравнить, то младенцу нужно грудное молоко, где очень сильная иммунная система, да, закладывается. И возлюбите чистое, да, словесное, да, молоко для того, чтобы возрасти вот эти вот первые, так сказать, 3 года, заложить, ну, вот этого основания.
3: Ну, и я увидел, что вот когда с людьми общался, некоторые из них, может, даже не отпали, вот, но они как-то по-другому уже начинают себя вести и выражать какие-то мысли. Я вдруг увидел, что я не тороплюсь изменять то, что было в меня вложено еще тогда, вот там какой там 95-й год, да, когда это все, 96-й, 97-й. То есть я не тороплюсь это менять. Я как принял это тогда, так я в это верю, так я в этом и иду. Я понимаю, что эти люди, они допускают себе менять вот те базовые настройки, которые, ну, если они были у них правильные. Знаете, я думаю, что когда в церковь Ифания пришел, до сих пор благодарю Бога за то, что вот это есть, знаете, как пришел в семью, которая была целостная, которая была достаточно, ну, вот, сбалансированная по всему учению, и встречая сейчас людей и понимая, что они получали вначале, я думаю, да, нам просто вот Господь благодать явил всем, кто в церкви, в нашей, да, я так радуюсь. Вот, и вот эти вот основы, которые были, вот не торопишься. Если человек начинает их менять, ну, в плане веры там или внутренних своих пониманий, каких-то вопросов, я думаю, что вот здесь где-то может крыться почему, да, то есть мы поняли, что уже там потеря веры там и разрушение, это как причина, но почему, именно если глубже посмотреть, почему именно это происходит, где-то мы внутри себя вот имеем эти неправильные установки или начинаем их сдвигать. Потому что мы себе позволяем где-то, ну, мягко говоря, слиться в каком-то из как направлений, наверное, вот христианство, оно же много есть, внутреннее наше, есть внешнее, как мы поступаем, как мы думаем, наши ценности, которые внутри нас. И вот если эти ценности где-то стесываются, да, ну, как углы срезаются, вот, наверное, так можно сказать. Когда они срезаются, вот, мне кажется, что одно из, тут в размышлениях же мы просто, я так понимаю, одно из, это вот срезание вот этих вот правильных ценностей.
2: Ну, смотрите, я бы предложил все-таки от метафоры оттолкнуться, потому что речь идет об отступниках, то есть вот человека взяли и подвели к чему-то, какой-то, ну, определенной высшей реальности, к Богу подвели человека. Вот он стоит перед Богом, и эта реальность для него открывается. Бог начинает с человеком говорить, человек вдруг ощущает, осознает, вот он Бог, вот он Господь. Он дает повеление, он дает заповедь, он ожидает чего-то от нас, нашего поиска, нашего поклонения. Он наблюдает за нашими поступками. То есть вот оно, ты оказываешься в некой совершенно иной реальности. То есть реальность, в которой Бог есть, в которой Бог не просто часть твоего опыта там, или, допустим, некая культура, а который вот он здесь. И вот человек перед Богом. А потом вдруг человек теряет это присутствие, теряет эту реальность. Вот что-то происходит с ним. И тогда он начинает отступать. он начинает каким образом отступать? Он начинает искать что-то другое, пред чем он может предстоять. Вот такой набор слов. Но смотрите, история с народом израильским, которого Бог выводит из земли египетской. Они выходят, и вот они у горы Синай. Моисей уходит на гору получить заповеди, закон. 40 дней его нет. Народ что делает? Народ начинает теряться. Вместо поклонения Богу, чтобы продолжать ему поклоняться, они говорят, не знаем, кому образа среди нас нет, давай, Аарон, сделаем тельца.
4: То есть они предступают пред чем-то другим.
2: Они находят себе другое предстояние, если так можно выразиться, лепят себе совершенно другой образ и начинают прыгать, танцевать, там, поклоняться перед ним. Соответственно, они и входят в выступление, и поведение их тоже такое же, когда приходит Моисей с горы, а у них там праздник вовсю. Они отступили от Бога. Они должны были свое внимание сосредоточить на Синае и смотреть туда. Туда ушел Моисей, там Бог. Туда они должны смотреть и ждать, когда вернется Моисей и принесет им откровение от Бога. А они устали, их надолго не хватило, и поэтому решили сделать себе идол. Мне кажется, отступничество начинается вот здесь, когда человек устает, да, а в этом предстоянии пред Богом. Он что-то просит, а Бог по милости своей или по разумению своему высшему не дает это человеку. Бог не хватает человека за руку. Бог не дергает его. Бог говорит к человеку тихо, желая, чтобы человек прислушался. А более того, иногда Бог обличает, а это тоже неприятно. И люди начинают потихонечку отходить, отступать. Да, с ними остается опыт такого, да, вот, сделать Христа своим опытом. Вот я походил в церковь, я вот, да, хороший опыт. Вот сегодня, кстати, у молодежи модно это говорить. Они в чем-то побыли и сказали «хороший опыт» и пошли дальше. И ты думаешь, ну вот стоило ли звать человека... Ко мне приходило несколько человек, говорят, мы будем помогать на радио. Потом сказали, хороший был опыт, и ушли. Но думаешь, ну ладно, опыт и опыт. И вот этот хороший опыт все накапливают и носят внутри себя. А у меня уже был опыт. Но они уже не с тобою. И то же самое с Богом. У них есть опыт Бога в сердце, но они не с Богом. Они уже отошли. Вот здесь, мне кажется, вот как это выглядит.

0: Леша уже пошел в своем, да. То это вот как раз тот
1: ветер, Писание который... говорит, вот, Псалом 72. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Отступающего...
2: Это решение человека. Вы обратите внимание, то есть Бог — это не экспонат музея, куда вы пришли, или какой-то отдельный музей. Сегодня сходили в один, завтра в другой, вот поедете в Москву, в Санкт-Петербург, там много музеев. Обычно вот такие туристы, они с музеев начинают. Хорошо. Но вот люди и в храм идут, как в музей. Постоять, пережить, посмотреть, поучаствовать даже, помолиться, что-то даже пережить. Вот что интересно. Можно даже, смотрите, на покаяние выйти. И потом сказать, ну, вот был опыт. И пойти дальше. А дальше можно пойти в какой-нибудь другой, как говорят православные, инославный храм, или вообще не в храм, а в этот самый, в какой-нибудь, в какую-нибудь другую религию.
0: Ну, отступить можно тогда, когда ты был, ну, да. Приближался.
2: Когда,
0: то есть,
2: ты был.
0: Когда ты не приближался, ты тоже, мне кажется, как он отступил, да, он еще
1: мимо
0: и...
1: прошел.
0: Да, он просто шел мимо. Он зашел, так, пережил опыт и пошел дальше. Мне кажется, отступление — это что-то большее.
2: Больше. А вот здесь опять мы приходим к ветхозаветнему примеру народа израильского. Они были в рабстве египетском. Вот они служили чужим богам, они были в руках фараона. Бога, если они и чтили как-то, то скорее по памяти. Потому мы, дети Авраамовы, для них это была история, легенда, они, для них это была надежда какая-то определенная. Но это не было какой-то такой, ну, каким-то таким богослужением организованным. И вот Моисей выводит народ израильский, выводит их, потому что они его народ, потому что они израильтяне. А Бог, ну, скажем так, рукой Моисея выводит, спасая их от гибели. То есть вот вам, пожалуйста, процесс прихождения к Богу – это не про посмотреть, это про то, чтобы не погибнуть. Угу. Вот человек избавился от гибели, он пришел от гибели, его Бог спасает. Спасает, привлекая к себе. По-другому спасение в Евангелии невозможно. Бог может спасти человека только через то, что приближается к нему Бог, и человек приближается к Богу. И вот ты пред Богом. И вот как раз он есть та самая скала надежная, на которой мы можем встать и быть спасенными. Вот народ израильский, он спасен. Он на пути в землю обетованную, он горы, у горы Синай. Ну, они, конечно же, пред Богом. А вот они же и вопрос, смотрите, какой любопытный делают запрос. Когда Аарон делает тельца, они говорят фразу такую: «Вот он Бог, который вывел тебя из Египта». Вы знаете, иногда разговариваешь с людьми, которые, ну, избавились от болезни или от каких-то пагубных привычек. Им говоришь, ну, ты ж помнишь, молились за тебя, и там Господь тебе помог. Он, да ты знаешь, врачи помогли. Силой воли я справился. А ты знаешь, вот есть и другие тоже варианты и возможности исцеляться. Я вот читал в интернете статью, и там вот был совет, и я воспользовался как бы там каким-нибудь инородным средством, и вот, вот как результат. То есть вот оно оказывается что-то. Да нет, не Бог, это было... Я разговаривал, кстати, у нас была одна в домашней церкви женщина, которую Бог исцелил от рака. И потом, когда она отступила, ушла из церкви, мы задавали ей вопрос: ну, Бог же исцелил, ну, это же было явно. Она говорит: вы знаете, я с доктором разговаривала. Доктор сказал, такие случаи бывают. Эта опухоль, она просто то ли рассосалась, то ли куда-то ушла, то ли спряталась, то ли еще что-то. Вот это, ну, в общем говоря, это не Бог.
0: Это получившие свое люди, которые пришли, когда, помните, как сколько пришло, исцелилось?

0: а потом не пошли дальше тут как-то. Вот, ну, и мне еще интересная мысль такая в голову пришла, что ни один, наверное, не, ну, может, и есть кто, вот, в твердой памяти, да, там, и в здравом уме говорят, я решаю отступить. Но обычно же не так все происходит. Обычно это именно какая-то сеть твоих, ну, как, мыслей, поступков, вот, тот же израильский народ. Такое ощущение, ну, уж вот, вот как бы, ну, вот так получилось, получается. Ушел, ушел Моисей, не знаем, что с ним стало. Это они не решали, мы отступим от Бога, например, да, и так и в решении пошли. То есть, если бы они так, наверное, себе вопрос задали, они бы никогда этого не сделали. Что мы, они искали какие-то способы выживания, наверное, как сказать, или, ну, своего...
1: Ты думаешь, ими руководил страх? А как теперь дальше? Моисея нет, что теперь?
0: Ну вот к отступлению, я, да, я имею в виду,
1: страх
0: что...
1: Страх приводит.
0: Не, да, да, не всегда люди, я имею к тому, что не всегда человек такой, о, я решил отступить, вот как бы вот, ну, его желания начинают им руководить, а это уже приводит к отступлению.
1: Когда, ну, да, но мне да. кажется, да, здесь, смотрите, эмоции, сильные эмоции, это страх, это одиночество, а, и это...
2: Какое-то разочарование в своих ожиданиях.
1: Да, разочарование в своих ожиданиях. Это страсть определенная. Но
0: или желание чего-то. Да, то, почему? Что Бог запрещает, например. Ну, а
1: но
0: тебе хочется.
1: Смотри, ну почему, например, отступничество сравнивается с прелюбодейством? Да? Потому что вот Бог, кстати, не раз говорил народу израильскому, при живом муже, да, вот когда жена при живом муже, он просто куда-то ушел, а его нет.
0: И вот теперь...
1: А появляется кто-то еще, который проходит мимо и делает знаки внимания, да? И, ну, вот и появляются варианты. Тот где-то, а вернется, не вернется, не знаю, а этот рядом. И вот тебе, пожалуйста. Это чисто, чисто житейская история.
0: Да, кто-то рассказывает эту историю, я не помню, по-моему, Виталий Сергеевич всегда у нас в проповеди, когда один человек или... Вы, Юрий Анатольевич, потом один человек уехал от, ну, от любимой и каждый день писал ей письма, не помню, на какой-то срок. Помните?
2: Почтальон.
0: Да, да, да. А он приехал, а она уже замужем за почтальоном. Вот тоже такой момент.
1: За почтальоном.
0: Каждый день, да, да. Каждый день виделся почтальон, да. Письма приходили от одного.
1: Ну, она читала, плакала, а он, наверное, решил поутешать. Вы знаете, ну вот так...
0: Он был ближе, он был ближе, да. Кажется иногда, что вот это то, что сейчас вот решить вопрос именно так, оно ближе и понятно, не то ли ждать, знаете, какого-то ответа от Господа, молиться, идти путь, или же вот тебе легкий путь, вот пойди сюда и тут вот, заплати, так сказать, и все.
1: А легких путей много. Это и какие-то друзья с ненужными советами. Псевдодрузья, это какие-то средства, типа алкоголь
0: широк
1: и так далее.
0: Широк путь ведущий.
1: Широк, да.
0: Да. Это... И узок.
2: Но интересно, Давид все-таки противопоставляет тем людям, которые отступили. Он говорит, а что я сделал? А я возложил упование мое на Бога.
1: Да.
0: Ну, Давид. Да, этим и отличаются, наверное. Вот в этом вера.
2: То есть... У тебя могут быть вопросы, тебе бы, может быть, бы и хотелось перед собой что-то, да, поставить и предстать перед чем-то другим, но ты все-таки свое упование полагаешь на Бога.
0: Господь, упование мое, Бога избрал я прибежищем. У нас интересный пример, я знаю, вот в Услабинске мы ездили к одной девушке тогда, молодой женщине, девушке, вот, и она была инвалид, лежала, и родители у нее пили очень сильно, финансов у нее особо там ни на что не было. Вот и у нее начались пролежни. И ей операцию, операция дорога, ее никто туда не повезет, нет никаких возможностей для этого. Но предлагают ей выбор. Есть там бабушка одна, сейчас пошепчет, и все у тебя пройдет. И вот мы приезжаем, она так еще не укрепленная была, и мы там с одной сестрой ей говорим, так, ну, если ты это сделаешь, ты пойдешь туда, у тебя есть выбор. Мы не можем тебе там пасковать по рукам, ногам. Вот. Но это, ну, это будет отступление от Бога, и это в конечном итоге приведет к тому, что можешь оказаться в аду, да? Или ты выбираешь сторону Бога и говоришь: «Господь, упование мое», и надеешься на Бога, а там уже как будет. Там заберет, там как бы не... Ну, уже как пойдет. А может, деньги появятся. Но это только надо в уповании уже пройти. И сестра эта потом поехала туда к ней. Я уже, ну, там по очереди мы ездили. И говорит: «Приезжаю». Спрашиваю: «Как дела?» Она говорит: «Ну вот ночью я, говорит, лежала, и у меня был этот выбор внутри. Я думала, она же инвалид, она ходить не может, только на коляске, и она лежит. И, говорит, у меня был выбор: или обращаться к этому, к оккультизму, можно сказать, к этой бабушке, или просто сказать: Господи, я на тебя уповаю». И я, говорит, твердо решила: я буду уповать на Господа, чтобы мне этого не стоило. И эта сестра потом рассказывает. Я, говорит, ее разворачиваю для того, чтобы пролежни ее там эти все, ну, там как-то обработать. Да. А там, говорит, тело как у младенца полностью. Говорит, это вся спина, все, что было. Говорит, никаких нет больше даже этих, ну, не видно даже.
2: Да,
0: упование,
2: никаких
0: следов не осталось. Говорит, это было настолько явным чудом и для этой девушки, ну, как бы, ну, и для нас в том числе. И она за Богом так и пошла. То есть она к Господу за Богом дальше пошла. Вот этот момент интересный, он, наверное, у каждого, вот это как вот какая-то... Бог дает нам эти испытания, да, допускает в нашу жизнь. И вот в этом выборе часто, насколько мы... Ну вот идем или уже отступаем. То есть это как такие, как небольшие экзамены, через которые мы видим и Бог видит. То есть пока мы говорим, вы знаете, говорить можно много, да? А как поступить уже, вот этот момент истины, который я понимаю, что даже Бог, он часто допускает в нашей жизни для того, чтобы увидеть. Помните, он Аврааму говорит, там, принеси сына. А он, ну, после того, как уже замахнулся и остановил его ангел, и там потом такие слова интересные: вот теперь я знаю, да, что любишь ты меня, да? То есть вот этот момент, вот, Господи, а что ты до этого не знал? Вот, вот до этого поступка все равно, и наши поступки, такое ощущение, вот так, смотря на Бога, ты видишь, что Он допускает там, проходить эти перекрестки, и чтобы мы делали этот выбор. И, ну, вот этот путь... Ну, может, тут уже не знаю, насколько это будет на отступление, но это как или приближаться, да, мы же об этом говорим, или приближаться, или удаляться. А когда ты удаляешься, потом и отступаешь. Вот, ну, тоже, и вот так видится.
1: Ну, смотрите, если говорить о причинах отступления, в Ветхом Завете причиной отступления мы видим... Вот это такие вещи. Страх – это первое. Да, вот то, что было с народом израильским, который сказал: «Не знаем, что с Моисеем сделалось». А на Синае они смотреть боялись. И одни боялись быть. И им надо было какой-то образ свой придумать, и вот чтобы ему следовать. Это часто бывает у людей, которые вот не стремятся к богопознанию, но стремятся просто как-то обезопаситься. Поэтому они придумывают некий свой Божий образ, некое свое упование, своего Христа, ну, для того, чтобы как-то чувствовать себя спокойно. Вторая причина нередкая – это смешанный брак. Вот интересно, что вот эта тема, интересно, она в Ветхом Завете довольно часто используется, и она как некий пример такой, вот когда у них происходило отступление от Бога, а когда они начинали смешиваться с иными народами. Вот даже, смотрите, искушение, которое Валаам и Валаак придумали для народа израильского, было в том, чтобы девушки народа вот этого мадианитян, они приходили к израильтянам и вот как-то их соблазняли, соблазняя их дальше идти в их храмы, в их святилища и прочее, и прочее. И таким образом, чтобы Бог на них разгневался. То есть, вот, оказывается, здесь достаточно серьезная, ну, почва для отступления.
0: Ну, Соломона ж то же самое, да, происходило.
1: Да. То же самое, наимудрейший человек на земле отступил от Бога, потому что было много иноземных жен.
0: Предлагали другой путь.
1: Они? Ну, я не знаю, что он себе там надумал, но факт есть факт. Он поклонялся чужеродным божествам.
0: А ну, именно через жен, да.
1: При том, что, ну, чего тебе Соломон Бог не дал? У тебя было все. Что не было в руках твоих? Тебе дал Бог мир, тебе Бог дал славу, тебе Бог дал деньги. Царство невероятное. Что тебе еще?
0: По-другому начинает, наверное, уже работать разум. У меня такого не было, просто не могу сказать точно.
1: Кто из нас пережил искушение Соломона?
0: Да,
1: это только Соломон.
0: Да, ну вот как видится, что все.
2: Ну, кто-то просит себе такого. Испытай меня.
1: Не знаю, чего просит.
0: Да, да, это как-то на этот, знаете, еще 90-й там какой-то год, и там приехал какой-то проповедник и говорит такое пророческое слово, что говорит, что дьявол будет искушать вот всех, ну, финансами, да, что и, ну, вот обилием финансов. И слышу такой вздох сбоку, и один брат говорит, да скорее бы уже.
1: Ой, слушайте, мне это напоминает один фильм, когда тоже один католический проповедник, вот так, это в средние века, и он говорит об искусителях, злобных искусителях, которые в виде красивых юношей уводят девиц из церкви, и одна восклицает: «Господи, пошли мне такого слугу дьявола».
0: Ужас.
1: Ну вот, вот вам, пожалуйста. Но это фильм, это кино, но на самом деле... как это сказать, сказка ложь, давний намек, да, Анж говорит о том, что на самом деле мы думаем и чувствуем где-то, Господи, отдай мне, а я-то уж знаю.
0: Да, поэтому здесь вот это тот путь, который мы говорим, что пойти не по...
2: Ну, интересно, вот
0: по воле.
2: Смешанные браки, ведь действительно, если посмотреть на статистику, если человек воцерковленный выходит замуж или женится, да, ну, на человеке, который не разделяет эти взгляды, то спустя время очень мало кого ты увидишь в церкви.
1: Да, это факт. И это есть как раз отступление.
2: Да.
1: И есть причина для отступления. То есть есть достаточно серьезный аргумент, он даже в определенном смысле физиологический, потому что написано, что муж и жена двое одно. И одно дело, когда человек пришел в церковь, ну, будучи уже в браке, и написано, что муж неверующий освящается женой верующей. Другое дело, когда... человек, будучи уже верующим, и он идет, выходит замуж или женится на ком-то, кто верит во что-то совершенно иное, отвергающее христианство. Ну, неважно в что, может быть, он даже просто гедонист. Но вот и начинается борьба. Нет, как написано, да, нет места идолам в храме Божьем. Как вы можете служить и Богу, и Велиару? Не получится.
0: Помните, написано, что Царство Божие усилием берется. То есть вот употребляющий усилие восхищает его. То есть это не тот путь, который в простоте. У меня еще эта мысль была, вот этот, помните, пример, когда жить христианской жизнью, идти за Богом, это все равно, что на моторной лодке плыть против течения. Если ты глушишь мотор, ты не стоишь на месте. Ты все равно уходишь обратно. То есть усилия, прилагаемые в христианстве, они есть. И для того, чтобы верить, это все равно определенные усилия с нашей стороны. И тут надо, я думаю, людям тоже об этом говорить. О том, что, ну, вот вопрос, если ты не будешь употреблять усилия, то ты можешь и отпасть скоро.
1: Да, да. Я понимаю, что Новый Завет, там несколько все меняется. Но тем не менее... принципы работают те же. В Ветхом Завете иноземный брак – это, как правило, отступление.
0: Угу.
1: Как правило. А могло быть что, когда, ну, например, женщина, она, ну, как та же Раав, да, она, по сути дела, интегрировалась в израильский народ. Или Руфь, тоже моавитянка.
0: В обратную сторону тоже возможно.
1: То есть, в обратную сторону, да, очень часто происходит. А это одна из причин. Другая причина, и тоже любопытная, это дурной пример царей. самая частая причина отступничества целого народа. Это когда цари израильские отступали от Бога.
2: Ну, я бы вот вообще разделила на причины внутренние и внешние. Есть внутренние твои, а есть внешние, когда ты вот этот видишь... Пример.
0: Пример. И это тебя соблазняет.
2: Да, да. То есть вот как бы на такие две категории разделить причины отступничества.
1: Но смотрите, внутренние причины – это в основном похоть.
2: Ну да, мы называли. Желание. И эти, вот это страх, разочарование. Вот это все, это внутреннее. Да.
0: Ну, я еще, знаете, что хотел? У нас же первый отступник кто был вообще?
1: Кто?
0: Дьявол.
1: Ну, да.
0: Вот интересно, тут написано в Иезекииле. Тут написано, от обширности торговли твоей
1: возгордилось
0: внутреннее
1: сердце
0: твое исполнилось неправдой. Ты от обширности торговли твоей. Вот интересно, вот это, я все время думал, это торговля внешняя или внутренняя? То есть это богатство было или он внутри себя, знаете, как уже торговался там насчет, ну вот, он туда уже, ну как вот этот процесс, что там произошло, вот это основное отступничество, что внутри должно было того, что этого ангела, когда он там был, он все это видел, как бы он все это понимал, осознавал. Откуда вообще эта глупость пришла, что он сможет вообще? Что это за сбой в системе такой? Вот и как вот Виталий Сергеевич как-то на проповеди сказал, говорит, я, говорит, ну, в верующей семье рос, и с Богом, и под его защитой и оградой. И он говорит, я даже не понимал, говорит, как могут неверующие люди, почему, говорит, неверующие люди на улицу выходят и не боятся. Ну, как без Бога выйти на улицу, знаете, вот и тут то же самое. То есть отступить от Бога, как бы допустить себе мысль, что ты сможешь сам без Бога, что ли, или как? Вот, вот этот сам момент, что там за торговля у тебя в голове была, что ты вдруг решил, что это вообще возможно. Жить без Бога, идти без Бога, или как-то там отступить от Бога, и при этом чувствовать себя как-то... Ну, не, как, такое ощущение, что страха нет.
2: Ну, это ли не Божьего? Про гордость? Я сам.
0: Ну да, то есть это вот какой-то туман приходит, и ты вдруг эти явные вещи, ты их перестаешь адекватно воспринимать. Вот, если я внутренним сейчас, мы опять...
1: Ну, я тебе скажу так, я разговаривал с одним человеком, часто как в жизни происходит. Он говорит, ты знаешь, я работал на одного дядю, работал, он все на меня взвалил. Он взвалил на меня там контракты, договоры, монтаж. Я всем этим руководил. А потом я подумал, а что я ему буду отдавать весь доход? Все связи у меня, я все умею. Берет и уходит, и создает уже свое. Говорит, ну я так решил, и все. Я думаю, где-то вот что-то в этом ключе. То есть так часто бывает в жизни, в бизнесе, да, когда человек, ну, может быть, он вырос. Но, знаешь, бывают расставания, там бизнес расходится, бывает еще что-то, бывает партнерство. А бывает, ну, вот как кинул, называется кинул. Взял и вышел, все, всех клиентов увел. И вот я думаю, что-то в этом ключе, от обширности торговли твоей. А ты был не своим, ты принадлежал не себе, но ты так много делал, что решил, что можешь теперь себе принадлежать и делать для себя. Разговаривал тоже с другим человеком, знакомым с детства, и он мне говорит, ты знаешь, устал, говорит, на кого-то работать. Я говорю, а я его послушал, зарабатывает хорошо, работа хорошая, на работе почти ничего не делает. Но устал уже на дядю.
0: Усталость пришла.
1: Пришла усталость. Хочу на себя. Я так, ну, ничего ему не сказал. Думаю, любопытно, как это будет поглядеть. И у людей очень разно, по-разному это все происходит. Бывает просто раз, и вот хозяина или это, ну, сдвинули и все. Забрали дело, забрали бизнес. Теперь мы сами хозяева. Думаю, это дьявольское искушение, но это, мне кажется, не по нашей теме. Это что-то более такое глубокое.
0: Хорошо, ладно, давай.
1: Это вопрос уже бунта против Бога. Да. Я предлагаю блок новостей.
0: Это на следующей передаче.
1: Это на следующей.
0: Да.
1: А после блока новостей мы вернемся.
3: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании Lifeway Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%, а среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Ну, мы продолжаем наш разговор, друзья. Говорим об отступничестве. Плохой пример, особенно вот когда руководители, лидеры, они его подают.
0: Соблазн.
1: Поражу пастора, рассеются овцы.
0: Сколько до этого всего? Много. И это, ну, и это работает, к сожалению. к сожалению, хотя, ну, как, да, людям и говорят, что надо на Бога смотреть, и в конечном итоге люди все, они могут согрешать, могут становиться на этот путь отхождения от Бога или чего-то нечестного, но люди все равно на это смотрят. Вот видно, что вот те, я понимаю, те, которые на Христа смотрят и с Христом общение наладили, для них, мне кажется, тут полегче. Даже я в своих разговорах с людьми, когда они мне разговаривают, ну, рассказывают о том, что на ком-то или на чем-то соблазнились, я им говорю, знаете, мне кажется, что я очень много видел. То есть, чем, ну, пастор, если на служении, если там где-то еще по краю, то ты много видишь. И много видишь и отступлений, и людей, и служителей. Но это меня не цепляет. Ну, почему? Потому что у меня есть свои отношения с Богом, у меня есть с Ним общение, у меня есть от Него задача, и то, что по воле Его хочу я жить. Как бы это вопрос этого человека. Но, к сожалению, когда это происходит, люди на это смотрят и уходят, и бывают, и отступают от Бога, соблазняются.
2: То есть нужно верно смотреть.
0: Верно смотреть на ситуации, да, которые, да, когда возникает вот с, именно с, когда ты видишь неверный пример, это не значит, что Бог такой. Это значит, что человек делает свой неправильный выбор именно в данной ситуации. И уходить от Бога, отступать от Бога, это будет неверным путем. Хотя, знаете, у некоторых, может, уже назрело, они просто искали причину.
1: Может быть, но апостол Павел предлагает для церкви в Иерусалиме послание к евреям смотреть на облако свидетелей. Посмотрите, вот те, которые от вас же, из вашей среды, из еврейского народа, из церкви, как они прошли свой путь веры, какие трудности они проходили, чтобы вы не ослабели, не изнемогли. Потому что могут быть и негативные примеры. И таких тоже достаточно много примеров, которые могут, в общем-то, смутить.
0: Взирая на кончину их, да, там еще хорошо так написано.
1: Подражайте их вере.
0: Да, да.
1: Подражайте их вере.
0: Кончина тоже о чем-то говорит.
1: Смотрите, но в Новом Завете причины расширяются. Количество причин для отступления, к сожалению, становится больше. И одна из них — это влияние духов обольстителей. Апостол Павел к Тимофею так и пишет, что под влиянием духов обольстителей часть людей уходит в заблуждение.
0: Как входит дух обольститель? Тогда вопрос. Кирилл Анатольевич, как вообще, вот мне тоже это интересно, как вот человек, вот он был нормальный, рос, вот как он это, вот рос, и духобольститель в него начал на него влиять. Что там такое тоже было в человеке? Опять какие-то, как я понимаю...
2: Похоти.
0: Желание.
1: Ты знаешь... Здесь апостол Павел к Тимофею говорит такую фразу интересную. Он говорит об таком христианском аскетизме, который был популярен в первые века и как будто казался путем более, скажем, такого сильного богоискания. Он же говорит, дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть вот вошли некоторые люди, которые говорят, вы не так верите, вы не такие духовные, вы будете духовными, если разведетесь, вы будете духовными, если перестанете есть пищу, только траву в пищу употребляете. Вы должны молиться вот так и вот так. Вы должны носить только вот такую одежду, и какая-нибудь одежда там, ну, совсем уж такая грубая и жесткая. Ну, в общем, придумывающие новые правила по типу фарисеев. Помните, когда фарисеи, они заповедь на заповедь, правило на правило.
0: Религиозный фанатизм некий.
1: Фанатизм.
0: Такой. Какие-то вводятся новые... функции, да, какие-то вот, которые только у нас, вот помню, как
1: да. Было. Причем этот фанатизм в обе стороны. Фанатизм, который все разрешает, и фанатизм, который все запрещает. И там он работает. То есть вот это учение о преуспевании, это тоже своего рода фанатизм, который требует от тебя каких-то определенных действий, поступков, поведения. В общем-то, ну, или ты не соответствуешь, не следуешь, а потому не получаешь. Так же, как и здесь, вы не получаете не потому, что не просите, или потому, что просите для похотей ваших, а потому, что вы там слишком мирские. Вот здесь апостол Павел называет таких учителей лжесловесниками. Очень трудно разобраться. Появляются учителя, которые что-то начинают рассказывать. «Я тебе покажу превосходнейший путь». Если апостол Павел превосходнейший путь находит в любви, то эти его показывают в каких-то странных ритуалах.
0: Да, и противоядие против этого просто знать истину, знать оригинал. Потому что по-другому ты действительно, если ты не знаешь оригинала, то ты вдруг, оказывается, есть это все-таки кнопка, про которую я думаю, что надо именно ее нажать, и вот все у меня вдруг... пойдет легко, быстро, как бы, и все наладится, так скажем. Вот он легкий путь, я думаю, какой-то определенный, все шищут эту кнопку. Где же, даже в христианстве, да, надо же что-то где-то вот, чтобы легче было.
2: Ну, это опять же легкий путь какой-то.
0: Не, ну он через определенный аскетизм, я так понимаю, то есть кому-то не кушать чего-то, это же все-таки надо. Тебе, знаете, какой-то вот так, это уже подпитывает тоже, по всей видимости, гордость, что ты чего-то не делаешь, и тут ты начинаешь приподниматься, что ты особенный, и вот ты этого не делаешь, и поэтому Бог больше благоволит к тебе.
1: Так, смотрите, фарисей, который молился, он же благодарил и говорил: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Пощусь 2 раза в неделю, 10-ту даю со всего». Я не обидчик, я не то, я не другое. Вот какой я замечательный. Я думаю, вот здесь происходит обольщение. И происходит отступление. Отступление от Бога, как здесь написано, всякое творение не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. То есть люди, отступившие от Слова Божьего и упования на Бога в молитве, начинают уповать на свои действия.
2: Но это фокус на себе, то есть ты в центре.
0: Ну, ты стараешься все равно, ну как же.
2: Но ты прикладываешь усилия, но если сравнить вот эти все действия, да, они непростые, но они намного легче, чем упование на Бога. Ты как будто бы свою часть вот эту делаешь, ты впахиваешься.
0: Ну, в этом же религия есть, заключается в этом религия, сделать определенный обряд для того, чтобы получить удовлетворение. То есть как будто бы не надо общаться с Богом, не надо его искать, не надо с ним, получать эти сложные откровения.
2: Да, в ожидании, в каком-то неизвестности находиться.
0: Да, в уповании, в терпении, да. А тут просто, это же просто сделать вот это, и получишь это все. Это же есть религия. Я пошел в воскресенье на богослужение, я иду обратно, мне хорошо. Я уже исполнил обряд, да, я даже Господу что-то принес, это при этом ты думаешь, что просто этим ты и служишь Богу, и все. А не то, чтобы искать воли: «Господи, пошли меня, да? Может, ты хочешь, чтобы я двинулся куда-то, поехал миссионером или кому-то засвидетельствовал».
1: Послужи другим людям, особенно в другой культуре, и тогда ты поймешь, что нужно или нет.
0: Да, тут просто выполнить какую-то часть, да?
1: Вторая причина – лжеучителя. В Откровении Христос говорит Иоанну: «Запиши, да, для...» Один из упреков для церкви – это то, что ты позволяешь, там написано, жене Иезавели учить, да, и пророчествовать. Вот эти лжеучителя – это те, которые, опять же, придумывают некоторые свои учения и уводят людей за собою. Цель их – увести людей за собою, сосредоточить на себе. При этом они подключают какой-нибудь дар. Ну, кстати, в церкви это нередко происходило всегда. Особенно, когда церкви маленькие, особенно, когда они неукрепленные. Появляется как некий приезжий человек, который начинает...
0: Харизматичный, как правило.
1: Харизматичный, да. Начинает что-то говорить и, в конце концов, производит в церкви разделение.
0: И люди отступают.
1: И люди отступают. Притом, знаете, не раз бывали случаи, когда подобные люди, они уведут из церкви часть людей, потом бросают и этих людей.
0: У нас была история, он еще вернулся, но людей уже не было.
1: Но людей уже не было. Вот что интересно. А зачем вернулся? Тогда спрашивай.
0: Ну, все понял. Осознал. Ну, уже ну,
2: хорошо вернулся, время. Конечно, но...
0: Да, да, хорошо, что вернулся, но люди. Вот этот момент... Мне...
1: А пастору доброму теперь искать овец.
0: Да. Ну, если вы еще возможно, да, это сделать. Ну, да. Вот, это, вот этот момент очень, конечно, да, он и в церквях есть это, и к сожалению. К сожалению.
2: Ну, вот тоже причина. Лукавое и неверное сердце. Тоже автор к евреям пишет: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». И да. Такой выход предлагает. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом».
1: Ну, смотрите, одна из серьезных причин отступления в Новом Завете – это неверные учителя, неверные учения. Угу. Вот потому что мы в данный момент в христианстве должно быть верное учение. Когда учение верное, тогда человек верно служит Богу. Когда учение с обольщением, тогда начинаются проблемы. И вот здесь апостол Павел как раз Тимофею только во втором послании пишет: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». А льстят слуху как? Ты все можешь, у тебя. Я сейчас тебя научу. Я твой коучер.
0: Вот интересная мысль. Псалом 138, 22 стих. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот здесь мысль такая, что каждый человек, помните, там, обманываешь сами себя. То есть у нас еще такое качество есть у людей. Они, мы можем сами себя обманывать. Сердце лукавого, о чем ты сказала. И вот здесь вот момент, надо себя в таком состоянии держать, чтобы понимать, что ты можешь ошибаться. Или что ты можешь заблуждаться в чем-то. И не, если тебе что-то говорят, не реагировать на это остро, но размышлять о том, а может это действительно так, для того, чтобы иметь постоянный мониторинг себя. То есть мы, разговаривая даже о том, как кто-то куда-то входит, я думаю, вот как раз на себя, если посмотреть и подумать, чтобы и нам быть мудрыми, быть бодрыми, где-то молиться Богу, чтобы Он показывал нам, как вот тут, там, где мы, да, и вот этот вариант, как я уже просто на выход думаю, как бы по времени, как этого избежать все-таки. Вот, и здесь... нам бодрствование вот этого пожелать всем, которые...
2: Да. Хождение пред Богом, да. Я думаю. Когда ты понимаешь, что ты ходишь пред Ним.
0: В духе.
2: И когда ты действительно в этих отношениях понимаешь, что человек, он обманывается, и ты просишь Бога, чтобы он тебя направлял.
0: А это когда ты уже видишь. То есть тут один момент — это себя, потом следующий момент — это...
1: Потом... Следуйте в церкви, за церковью. Церковь есть столб и утверждение истины. Еще есть причины, несколько. Любовь к миру. Димас, помните, апостол Павел пишет: «Возлюбил нынешний век». Я разговаривал с некоторыми людьми, которые говорили: «А я люблю грех. А мне нравится вот жизнь, как люди в мире живут».
0: Есть такое,
1: да. И люди просто уходят. Грех понравился. Другая причина – ожесточение сердца. Вот по какой-то причине человек сердце свое ожесточил. Где-то обида, где-то еще что-то такое, ситуация какая-то. Потом преследование. Это тоже...
0: Гонение.
1: Гонение, да. На гонениях человек соблазняется, отступает. Да. Ну и время искушения. Искушение бывает, приходит, Бог допускает, оно как испытание, когда написано: «Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью». И для нас время искушения – это проверить себя, но оно может стать и тяжелым бременем.
0: Да.
1: Что ж, ну, друзья, какие у нас есть средства? Полагаться на Бога, оставаться в вере и общаться с теми, кто любит Господа чистого сердца.
0: Аминь.
1: Хорошо. Спасибо всем, кто был сегодня. Да. Спасибо за общение, друзья. Спасибо за вашу поддержку. Скачивайте наше приложение. А мы еще увидимся.
0: Благословенного
1: дня. Всем благословений. Ну и в конце что-то новое из христианской музыки.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают, чьи соседи есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнит почтовый код www.radiopilgrim.ru.

Псалом 9. Возрадуюсь, восторжествую на все лады и голоса. Я буду славить чудеса Твои, Всевышний, Аллилуйя. Враг окружил Иерусалим и приготовился к сражению, но не ушел от поражения пред светлым образом Твоим. Теперь прекрасно вижу я, что все Твоей подвластно воле. Ты восседаешь на престоле, единый, праведный судья. Народы судишь, племена, по правоте, для назидания, и со страницы мироздания стираешь грешных имена. Для всех униженных, скорбящих, среди враждебности гнетущей, ты стал защитой всемогущей и силою животворящей. Среди вражды, среди огня, среди отчаяния и смерти, среди безумной круговерти, помилуй, Господи, меня. У Твоего Всевышний трона в молитве пламенной, сердечной я буду радоваться вечно в преддверии царственном Сиона. Среди домов, среди палат и ясным днем

и на рассвете, кто тайно расставляет сети, тот сам уловлен будет в ад. И будет он подвергнут сраму, и не один, а весь народ, что ходит у нечистых вод и ближнему копает яму. По воле вечного Творца найдет свою дорогу нищий, питание скромное, жилище, ведь он забыт не до конца. Враги уже и сеть сплели, и замышляют зло на ложе. Прошу, мой милосердный Боже, не стой от праведных вдали. Враги собрались на свет и взглядом убивают бедных. Одно в их помыслах надменных Господь не взыщет, Бога нет. Им люди чужаки, не братья. Они не слышат обличенья, уста их пагуба, мученья, несущие одни проклятия. Ты, Боже, всюду и вовек, и грешных в пропасти вергаешь, но праведных оберегаешь, да не страшится человек.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Великобритания. Где же еще лучше всего пить английский чай, если не в английском саду? Именно эти английские традиции, чаепитие и классическое увлечение садоводством сформировали национальный английский характер. Начиная с 1377 года в Англии появился первый костюм для 5 o'clock. Начали открываться первые чайные. На чай высшее общество попадали только по приглашению. Это была отличная возможность для леди и джентльменов завести знакомство. Англичане пьют чай 6 раз в день, причем каждому времени дня соответствует свой сорт чая и свои традиции чаепития. Полный британский завтрак включает почти всегда яичко со шпиком, поджаренным до хрустящей корочки, утренние колбаски либо ветчину, тоже старательно обжаренную на масле, бобы, омлет, жареные помидоры, тосты с джемом и повсеместный чай. Но истинной калорийной бомбой называется блюдо «Fish and Chips» – рыбное филе глубочайшей заморозки, нагретое в микроволновой печи и запеченное в тесте, да блюдо из курицы тикка-масала, которое считается традиционным британским, хотя и позаимствовано у индусов в колонизаторские времена. Любимое национальное блюдо – это ростбиф и бифштекс. Настоящий ростбиф внутри розовый и сочный, с хрустящей корочкой сверху. Также рыба занимает важное место. Из морепродуктов жители Туманного Альбиона предпочитают кальмары и омары, а из рыбы – семгу. Пудинги – самое популярное традиционное блюдо Великобритании. Существует 2 вида пудингов – мясные и овощные с крупами. Самый популярный – это рождественский пудинг. Готовят его из сахара, яиц, хлебных крошек, изюма и разных пряностей. Перед подачей пудинг поливают ромом, поджигают и пылающим подают к столу. Пунш с языка хинди означает цифру 5. Именно такое количество обязательных ингредиентов присутствует в этом напитке. Ром, вино, фруктовый сок, сахар или мед и пряности. На сегодняшний день пуншем называют коктейль, содержащий кусочки фруктов. Традиционная свадьба в Англии – событие очень интересное и необычное. Мало кто знает, что Англия является законодательницей почти половины свадебных ритуалов и обычаев, которые проводят сегодня во всех странах мира. Например, традиция выдавать невесту замуж в белом платье появилась в Великобритании еще в XIX веке, благодаря королеве Виктории. До этого невесты надевали платье серебряного, красного или бежевого цвета. Самым важным событием свадебной церемонии в Англии является бракосочетание в церкви. У каждого из молодых может быть до 4 свидетелей. Наиболее благоприятным временем года для проведения свадебного торжества считается сентябрь. К подаркам на свадьбу у англичан свой специфический, но довольно практичный подход. Перед свадьбой жених и невеста составляют список желаемых вещей, которые им необходимы. Этот список рассылается гостям, и каждый ставит свое имя напротив той вещи, которую бы он хотел подарить. Подарки принято открывать только после окончания медового месяца и высылать открытки с благодарностями персонально каждому гостю. Раньше о браке договаривались заранее. Уже с 3-летнего возраста мальчик и девочка могли считаться мужем и женой. Потом, правда, возраст, пригодный для брака, увеличили до 7 лет. Неудивительно, что некоторые пары сбегали, чтобы обвенчаться тайно. Конечно, такие поступки пресекались даже на государственном уровне. А вот репетиция перед торжеством – дело обязательное. Замужние англичанки обязаны надеть на церемонию бракосочетания шляпку. На свадьбах в Англии нет ни тамады, ни ведущих. Данную роль играет свидетель или шафер жениха. Лишь от него зависит ход торжества. Каждый гражданин Великобритании имеет право исповедовать свою религию. Британия – это преимущественно христианская страна, а 26 миллионов британцев являются прихожанами англиканской церкви, которая официально имеет статус государственной религии Англии. Верующих, соблюдающих все религиозные обряды и регулярно посещающих церкви не так и много – всего один человек из 40. Большинство же имеет дело с церковью только во время личного кризиса или главных жизненных событий – рождение, заключение брака, смерть. Священнослужители официально признанных церквей могут получать заработную плату от государства, если они работают в тюрьмах или больницах. Корни церкви Англии уходят во времена Римской империи, когда христианская церковь появилась в тогдашней римской провинции Британии. Церковь Англии считает себя одновременно католической и реформированной, так как она рассматривает себя как часть Всемирной Церкви Христа, являющейся непрерывным продолжением ранней апостольской и средневековой церкви. Это выражается через приверженность учению ранних отцов церкви, формализованному в Никео-Цареградском символе веры. В Англии все школы в обязательном порядке преподают предмет, в котором детей знакомят с основными мировыми религиями. В государственных школах ученики должны ежедневно принимать участие в школьной молитве. Тем не менее, вопросы религии в обычной жизни британцев вытесняются вопросами морали и гражданской ответственности. Вот такой он, Туманный Альбион.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
3: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой. И он часть меня. Мой голос, как твой. И он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса двух моделей – следования букве или духу. Ты же, Господи, ведаешь, как тяжело прокладывать пути, по которым ходил бы весь народ. Как нелегко собрать рассеянные стада из бездорожья на дорогу Твою. Сколько требовалось сил для образования государственности, основанной на Твоем десятисловии, пока этот разрозненный, буйный и хаотичный дух рабства не смирился пред Твоими заповедями. «Скрипач на крыше» — это известное произведение о еврейских традициях — утверждает, что нет другой силы, кроме традиций, которая смогла бы сберечь еврейский народ в рассеянии на протяжении тысячелетий. Не таким ли образом и сегодня, в эпоху массовых миграций славянских народов, наши духовные корни помогают новому поколению лучше понять себя? Осознание своей причастности к опыту предков усиливает в человеке чувство достоинства и налагает на этого человека особую ответственность в смысле продолжения дела его отцов. Эта глубокая колея традиционализма служит во благо слабым, сберегая их от блужданий по бездорожью, но в такой же мере она и мешает сильным следовать за компасом духа. Эти две модели следования, букве или духу, не только разделяют людей на категории, но разделение это проникает в душу каждого человека в отдельности, тем самым вызывая в нем состояние некой двойственности. Чему отдать предпочтение? В следовании буквы закона, по крайней мере, есть ясность, что от человека требуется. Это неизменные вовеки заповеди, для всех одинаковые и посильные, заповеди с гарантиями и многочисленными доказательствами их практичности в истории. Дух же – личность. Личность непредсказуемая, никому не подвластная и не подотчетная, открывающая себя в своем суверенном волеизъявлений. В отличие от кодекса правил, от буквы закона, это столб облачный или огненный, который начинает двигаться в любое время суток и в любом направлении, вне каких-либо предсказуемых закономерностей. Он не оставляет места не только объяснениям, но даже вопросам. Вот здесь-то мы в своей немощи и предпочли избрать букву, а не дух. Слишком он для нас страшен в своем авторитаризме. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 июня, и наша тема сегодня – молитва Иисуса. Наше место Писания – Евангелие от Иоанна, 14:16. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя». Он говорил о служении Святого Духа. Но когда Библия говорит «Иисус умолит Отца», слово «умолить» – греческое слово «эротао». Это юридический термин, которым пользовались, чтобы описать адвоката, который излагает свое дело, очень четко, основательно представляет дело перед судом. И слово, которое использовал здесь Иисус, имеет большое значение. Это означает, Иисус очень серьезно относился к тому, чтобы послать нам Святого Духа. Он не оставил без ответа ни одного вопроса. Он очень четко представил Отцу свое дело. Для Иисуса это было очень серьезно, потому что Он знал, что мы нуждаемся в Духе Святом. Относитесь ли вы серьезно к Святому Духу? Иисус относился к Святому Духу очень серьезно. И мы должны поступать точно так же. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Минута назидания.
1: Слово на 3 июня от пастора Артура Симоняна. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Евангелие от Луки, 11 глава, 35-36 стихи. Иногда люди думают, что если однажды осветились, то это навсегда. Однако Божье Слово предупреждает нас быть осторожными. «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Как такое может быть? Вот, например, если напряжение тока 220 вольт, свет бывает ярким, но иногда мы замечаем, что свет тускнеет. Это означает, что напряжение уже не 220, а от 180 до 200 вольт. Знаете, лучше пусть будет совсем темно, чем тускло, полумрак. Тусклый свет отрицательно влияет на зрение, сопротивляемость организма, способствует возникновению депрессий. Точно так же происходит и в духовной жизни. Возможно, человек, осветившись однажды, ходит во свете, но если добровольно грешит, позволяет критику, гнев и подобное, то находящийся в нем свет тускнеет и теряет свое воздействие. Библия говорит, что такой человек становится негодным для Царствия Божия. Возлюбленные, давайте читать Евангелие и исследовать, каков вольтаж света в нас. И я имею в виду свет Божий. Пусть свет Христа пребывает в вас вовеки. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июня. Положитесь на Него. Мы услышали о вашей вере в Иисуса Христа, о способности целиком полагаться на Него, проявляя абсолютное доверие и уверенность в Его силе, мудрости и доброте, и о любви, которую вы проявили ко всем святым. Послание Колоссянам 1:4. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы полностью полагались на Него, слушали Его голос и исполняли то, что Он говорит. В этом и состоит суть веры. Мне нравится определение веры, данное в сегодняшнем стихе, и тот факт, что мы должны во всем полагаться на Господа. Мы можем доверять Богу в том, что Он не позволит нам выйти за рамки своей воли. Меня это радует, потому что пытаться сделать это своими силами очень трудно. Я не знаю ни одного человека, который мог бы честно сказать, что знает точно, что ему следует делать каждый день. Мы можем делать все от нас зависящее, чтобы принимать правильные решения. Но откуда нам знать, действительно ли мы поступаем правильно? Мы не можем знать это со стопроцентной уверенностью. Нам нужно верить, что Бог поможет нам осуществлять Его волю, выпрямит искривленные пути, удержит нас на узкой тропе, ведущей к жизни, и не допустит, чтобы мы сошли с нее на широкую дорогу, ведущую к смерти. Смотрите Евангелие от Матфея 7:13. Мы должны молиться. Боже, пусть исполнится Твоя воля, а не моя. Я знаю частично, в чем состоит Божья воля для меня, но я не знаю всего. Поэтому я должна сохранять мир и спокойствие, полагаясь во всем на Бога, посвящая себя Ему и молясь о том, чтобы Его воля осуществлялась во мне и через меня. Иногда нам кажется, что только слабые и безвольные люди могут опираться на кого-то другого. Но я уверена, что нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на Бога. Божье слово на сегодня. Положитесь на Бога во всем, что вы будете делать сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

вам скажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, добрый день. В эфире программа «Библия говорит», и мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, вопрос связан с работой. Если личный бизнес занимает достаточно много времени, и это все ради семьи, разумеется, но семья этого не понимает, как быть в этом случае, что выбрать?
1: Очень важный вопрос, он касается практики жизни многих и многих людей. Практически все, наверное, кто имеет семью, они сталкиваются с подобными ситуациями. Хотя и даже не семейные, они тоже имеют необходимость или нужду в том, чтобы отсортировать важность своих дел тем, чем они занимаются. К счастью, Библия говорит достаточно подробно о так называемой иерархии ценностей. Ценность номер один – это наша душа. Так написано: «Больше всего хранимого храни сердце свое». Причина этого заключается в том, что душа вечна. И больше того, наше ощущение жизни происходит в душе. Человек счастлив или несчастлив в душе. Иисус говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, она зависит от состояния сердца. Поэтому Библия и повелевает прежде всего заботиться о том, чтобы человек мог иметь правильные отношения с Богом, чтобы он мог познавать истину Божию, чтобы он мог возрастать в уподоблении Христу. Тогда его сердце будет наполняться миром, тогда его разум будет наполняться мудростью, он будет знать, как поступать правильно, как его жизнь может быть эффективной во всех остальных сферах. Итак, это первая, самая главная точка – отношение человека с Богом. Второе – это отношение человека с людьми. И вот здесь мы видим самую первую ответственность человека. Если этот человек женат и имеет детей, конечно же, его самая главная ответственность – это отношение с женой и отношение с детьми. Он поставлен Богом как тот, кто отвечает за духовное развитие своей семьи. И поэтому это вторая точка в иерархии ценностей. Третья точка, о которой мы говорим, это дело, которым мы занимаемся. Вот здесь может быть работа, здесь могут быть какие-то другие элементы, может быть служение, может быть еще что-то. То есть это то, что идет уже на более удаленной точке по сравнению с первыми двумя. То есть, отвечая на ваш вопрос, можно сказать следующее. Если ваша работа, она мешает или мешает вам исполнять ваши обязанности, которые возложены Богом по отношению к семье, эту работу нужно изменять. Согласен, что не всегда это получается, и иногда

0: Когда мы находимся в таких условиях, в которых обстоятельства нас толкают. Но если мы понимаем, что это временно, если мы понимаем, что это вынужденно, если мы понимаем, что нас заставил кто-то, иногда люди, мы знаем, жили в таких условиях, в которых очень трудно было изменить, когда правительство страны заставляет работать, когда человек находится под чьей-то властью, эта власть его ставит в положение, в котором у него нет выхода просто. Это все понятно. Но если можно изменить, вот то, что можно изменить, нужно обязательно изменить. Причина этого очень ясна. Если вы построите себе состояние, если вы построите себе карьеру, построите себе бизнес, и при этом потеряете свою семью, это, во-первых, поставит вас перед в ответственность перед Богом. Вы будете отвечать перед Богом за то, что вы неправильно использовали свое время и свои дарования и вложили их вместо того, чтобы заниматься взращиванием, духовным лидерством в своей семье. Вы вложили их в какие-то другие сферы, во-первых. И, во-вторых, вы сами будете несчастным человеком. Какой смысл иметь много денег, но не иметь здоровые, хорошие отношения в семье? И наоборот, если у вас будет дружная семья, которая любит Господа, если у вас будет отношение любви друг с другом, если у вас будет отношение взаимопомощи и заботы друг о друге, то даже тогда, когда у вас дома будет очень мало, когда будет только сухари и вода, даже тогда вы будете очень счастливыми людьми. Это то, о чем говорит нам Священное Писание. Это то, что должно стать практической системой ценностей для каждого мужчины, для каждого лидера, который поставлен Богом для того, чтобы заботиться о духовном состоянии своей семьи. Помоги Господь вам в этом иметь мудрость и иметь достаточно послушания Господу, чтобы ваши поступки, они отражали Его цель и вели, конечно же, к успеху и благополучию вас.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово четвертое. Что же нам сказать на это? Как заслужить помилование? Как спастись? А вот что скажу. Будем всегда носить в сердце молитву и плоды ее, то есть смиренно-мудрие и кротость. «Научитесь от меня, — говорит Господь, — ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И опять Давид. «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит». Ничего так не принимает и не любит Бог, как душу кроткую, смиренно-мудрую и благодарную. Смотри же и ты, брат, когда что-либо неожиданно постигнет и опечалит тебя, не прибегай к людям и не полагайся на человеческую помощь, но, оставив всех людей, востеки мыслью твоей к врачу душ. Уврачевать сердце может единственно тот, кто один создал сердца наши и знает все дела наши. Он может войти в совесть нашу, коснуться сердца и утешить душу. Если же он не утешит сердец наших, то бесполезны и тщетны будут утешения человеческие, равно как и наоборот. Когда Бог успокаивает и утешает, тогда пусть люди тысячекратно станут беспокоить нас, они не в состоянии будут нисколько повредить нам, потому что когда Он укрепит сердце, тогда никто не может поколебать его. Итак, зная это, возлюбленные, будем всегда прибегать к Богу, который и хочет, и может избавить нас от несчастья. Когда надобно умолять людей, то нам необходимо наперед и поговорить с привратниками, и упросить прихлебников и льстецов, и пройти длинный путь. Но у Бога нет ничего такого. Его можно упросить без посредника. Он склоняется на молитву без денег, без издержек. Довольно только возопить сердцем и принести слезы, и лишь только войдешь, тотчас привлечешь его к себе. Притом, умоляя человека, мы часто боимся, чтобы какой-нибудь враг или друг наших врагов, или противник наш, не услышал о нашем деле, или другой, кто не рассказал того, о чем мы говорим, и не извратил правды. А у Бога нельзя опасаться ничего такого. «Когда ты хочешь, — говорит он, — умолить меня, приступи ко мне один, без всякого свидетеля, то есть воззови сердцем, не приводя в движение уст. Войди, — говорит, — в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Смотри, какая высокая честь. «Когда ты умоляешь меня, — говорит он, — пусть никто не видит этого, а когда я оказываю тебе честь, то вселенную привожу в свидетели этого благодеяния. Убедимся же и будем молиться не на показ, не об отмщении нашим врагам, не будем учить его, каким образом помочь нам. Если и людям, защищающим нас и говорящим за нас перед мирскими судьями, мы рассказываем только дела наши, а образ защиты предоставляем им, чтобы они по своему усмотрению распорядились нашими делами, тем более так поступать должно в отношении к Богу. Сказал ему твое дело, сказал, что ты потерпел, но отнюдь не говори при этом, как помочь тебе. Он сам хорошо знает, что полезно тебе. А есть много таких, которые на молитве высказывают 1000 особых прошений и говорят: «Господи, дай мне здоровье телесное, удвой мое имущество, отмсти моему врагу». Это весьма неразумно. Потому надобно, оставив все это, молить и просить только по примеру мытаря, который говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». А он уже сам знает, как помочь тебе. «Ищите же, — говорит он, — прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Так-то, возлюбленные, будем любомудрствовать и молиться с усердием и смирением, ударяя себя в грудь по примеру того мытаря, и мы получим, чего просим. Если же мы молимся в гневе и раздражительности, то мерзки мы и ненавистны перед Богом. Сокрушим же наше сердце и уничижим нашу душу, и будем молиться как о самих себе, так и об оскорбивших нас. Если хочешь склонить судью к поданию помощи твоей душе и привлечь его на свою сторону, никогда не жалуйся ему на того, кто опечалил тебя. Таков нрав у судьи. Он внемлет и подает просимое особенно тем, которые молятся за врагов, не помнят зла и не восстают против своих врагов. И в какой мере они делают это, в той мере и Бог отмщает их врагам, если эти не обратятся к покаянию.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Яна Гуса казнили 6 июля 1415 года. Это был и его день рождения. На соборе в городе Констанце папский судья прочитал Гусу приговор. Лишить его, как неисправимого еретика, звания священника и предать в руки светской власти. Для избежания наказания Гусу достаточно было произнести одно слово «отрекаюсь», и он был бы освобожден. Но Гус ответил, что готов евангельское исповедание засвидетельствовать своей смертью. Когда его возвели на костер, из пламени раздалось пение Гуса. «О Иисус, будь милостив ко мне!» Вот так-то.
2: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом. И если Он не охраняет, бессилен страж перед вором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела, он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Мы желаем вам Божьих благословений и отличного настроения!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Глава третья. Часовая бомба. Был обычай, который мы с Розой выполнили без слов, чтобы молодожены прожили несколько первых лет своей супружеской жизни с родителями жениха. Лишь одна темная тень падала на наш большой, в испанском стиле, оштукатуренный дом. Это состояние здоровья моей сестры Люси. В 11-летнем возрасте она повредила грудную клетку при аварии в школьном автобусе, после чего она постоянно жаловалась на трудности с дыханием. Хирургия не помогла, и, казалось, не помогла и молитва для полного выздоровления. «Боже, почему это?» – не раз я спрашивал себя. «Почему ты исцелил локоть Флоренс и не исцеляешь грудь Люси?» Мы с Розой жили у моих родителей, когда родился наш сынок Ричард в октябре 1934 года. Мы немедленно начали строить наш собственный дом рядом с отцовским. Следующих несколько лет были решающими в нашем молочном предприятии. Даже в годы депрессии наше дело росло свыше ожиданий отца, когда он еще работал на фабрике упряжи или когда наша лошадка Джек тянула вазок, нагруженный овощами. Мы уже владели наибольшим молочным предприятием в Калифорнии, а у отца были еще мечты стать наибольшим молочным предприятием в мире. Нам сказали, что нигде в мире не было молочного предприятия, где бы доилось 3000 коров. Мечта отца стала нашей целью. Вместе с этой мечтой были еще и другие. Мы увеличили наш транспортный состав. У нас было уже 300 грузовых машин, а если мы добавим еще 200 машин, то мы сможем обслуживать весь штат Калифорния. Мы сможем пользоваться нашими грузовиками для доставки силоса, отвозить свиней и коров в бойню и на мясную фабрику. Нашим мечтаниям не было предела. Да, в Америке для практического и трудолюбивого армянина не было предела в его достижениях. И, возможно, мы могли бы достичь еще большего успеха. Я занялся моим особым проектом – поручение номер 3 – увеличением нашего молочного дела на 1/3 – до 3000 голов. Мы купили 15 гектаров земли и начали постройку загона, силоса, коровника новейшего образца, разливочную, где молоко текло от коров прямо в бутылке, без прикосновения к нему человеческой руки. Время от времени я все еще тревожился мыслью, имеет ли Бог для меня то же самое жизненное назначение, в котором я был так уверен в возрасте мальчика. Фактически, жизненная реальность была такова, что Бог не был центром моей жизни. Мы все еще ездили по воскресеньям на богослужебное собрание на улице Глэс с маленьким Ричардом, подпрыгивающим на заднем сиденье автомобиля. Когда же я честно проверял себя, я знал, что торговые предприятия были главным сосредоточием моих мыслей и сил. Для меня ничего особого не составляло начать мой рабочий день в 7 часов утра и закончить в 11 вечера. В 1936 году я начал новое предприятие – фабрику химического удобрения, и в связи с этим я просиживал целыми ночами за моим письменным столом. Даже когда я молился, мои молитвы вращались около цен на люцерну или горючее, расходуемое грузовыми машинами. Например, мне необходимо было принять очень важное решение, которое стоит перед каждым молочником – выбор породы коров. Племенной бык даже в 30 годах стоил около 15 тысяч долларов. Но, несмотря на такую цену, выбор племенного

такого быка был всегда рискованным делом. Трудность состояла в том, что никто не был уверен, что племенные качества животного передадутся его потомкам. Быка с такими племенными качествами можно найти всего одного на тысячу. Во время аукционного гула я обычно молился: «Господи, Ты сотворил этих животных, и Ты видишь и знаешь каждую клеточку и состав их. Укажи мне, которое из этих животных купить». Много раз я покупал захудалых маленьких бычков, телят в ограде и наблюдал, как они развивались в породистых призовых быков. Я всегда приходил в коровник с моей пятидесятнической верой. Много раз я клал мои руки на беспокойного теленка или на корову в тяжелых родах и наблюдал удивление ветеринара, когда молитва совершала то, чего он не мог сделать. Да, я верил, это так. Доверие на имя нашей компании было равносильным доверию Бога, и мы на него уповали каждый день. Только мне казалось, что я слишком много получал от Бога времени и очень мало отдавал Ему. Вот почему однажды меня удручило пророчество, которое было сказано для Розы и для меня.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
2: А сегодня у нас вместе с Олегом Юрьевичем и с Катей предстоит такой достаточно серьезный разговор. Мы все время говорим в основном на позитивные темы, на темы веры, на темы благовестия. Сегодня затронем негатив.
3: Но тоже нужно.
2: Ну, конечно, нужно. Тем более, что я скажу, это, наверное, та обратная сторона, о которой не хочется говорить, с одной стороны. С другой стороны, о ней постоянно говорит Священное Писание, Евангелие, апостолы. Ну и в церкви мы всегда сталкиваемся с этим.
3: Некое предупреждение, если так можно сказать.
2: Может быть. Мы сегодня поговорим об отступничестве. Вы знаете, я заметил, что за годы, которые прошел в церкви, многих людей не вижу в церкви. Особенно из тех, которые в большом количестве приходили в 90-е годы в церковь. И казалось, ну, мне во всяком случае казалось, что ну вот же, вот оно, вот человек, ты нашел настоящее. Как вот в Священном Писании тот самый купец, который искал хороших жемчужин, и вот она найдена. Куда теперь идти? Ну, никуда не надо. Но люди уходили, люди пропадали, люди отступали, и потом ты встречал того же человека, который был в церкви, а он, ну, как-то в каком-то незавидном положении или даже в агрессивном.
3: Да, нам есть о чем рассказать, я чувствую, да?
2: Ну, люди... Вот смотрите, как это слово звучит еще. Отступники. У нас тема сегодня «Природа и причины духовного отступничества». Возле чего они стояли, да, и от чего отошли?
3: Охлаждение и отступничество, интересно, они рядом?
2: Охлаждение. А, они рядом. Но отступничество, мне кажется, это следствие охлаждения. Уже это... Как бы ну, то, куда человек двинулся, да, охладеть можно.
3: Охладеть — это первое, да, стук.
4: Ну, хотелось бы размотать этот клубок и посмотреть вообще, с чего это начинается. Какие первые признаки?
2: Отступничество. Ой, мне кажется, эти признаки отступничества, они в той или иной мере могут находиться у каждого из нас. Каждый из нас в таком состоянии, если брать нас в отдельности, что... Чем мы можем удержаться? Если Бог не удержит, каким образом мы можем так ухватиться, чтобы не сорваться в пропасть? Как будто нет шансов, с одной стороны. А с другой стороны, ну, наверное, каждый человек несет ответственность за свою жизнь. Он сам решает и выбирает все-таки продолжать следовать за Христом или пойти какими-то своими путями.
4: Но если посмотреть на Христа, да, много следовало за ним, но кто-то отступал.
2: А, да.
4: Раз там 70 учеников, да, там меньше. То есть кто-то отступил?
3: Да, мне бы сейчас одна пришла. Там говорят, что медики, там изучают организм человеческий, говорят, что очень много раковых клеток, чуть ли не каждый день. Может рождаться, ну, появляться внутри тела, но они не развиваются, потому что иммунитет их вычисляет. А у кого-то оно все-таки развивается, то есть есть какие-то предпосылки. Так как сказал сейчас Юрий Анатольевич, в каждом из нас может быть какие-то моменты, знаете, какие-то мысли приходят и так далее. Но пойдем ли мы, по какому пути мы пойдем? Это же все битва в нашем разуме. То есть по какому пути мы пойдем, по какому пути развития, выбирать все равно, я так понимаю, нам.
4: Духовный иммунитет не сработал. Духовный иммунитет, это что?
3: Сейчас мы пойдем глубоко. При формировании самого человека что-то такого надо сейчас.
4: На самом деле, вот посмотреть, если 2 Тимофея, да, отступили от истины, там они говорят, что воскресенье уже было, разрушают в некоторых веру. То есть вот это вот когда твоей веры недостаточно для того, чтобы ответить на те конфликты внутри тебя, которые есть, это ли не есть начало отступления?
3: Основание, это, которое было заложено, я еще увидел, знаете, как вот приходим мы в церковь, тоже там где-то изучали про то, как, чем мы живем, да, христиане, и большинство христиан вроде как живут тем, что они приобрели в первые 3 года своей духовной жизни, то, что они как в принципе, физические люди, они за первые 3 года, помните, там и говорить, да. И ходить, и там глотать,
4: ну, вот интересно,
3: и жевать.
4: Ну, если так сравнить, то младенцу нужно грудное молоко, где очень сильная иммунная система, да, закладывается. И возлюбите чистое, да, словесное, да, молоко для того, чтобы возрасти вот эти вот первые, так сказать, 3 года, заложить, ну, вот этого основания.
3: Да, ну, и я увидел, что вот, когда с людьми общался, некоторые из них, может, даже не отпали, вот, но они как-то по-другому уже начинают себя вести и выражать какие-то мысли. Я вдруг увидел, что я не тороплюсь изменять то, что было в меня вложено еще тогда, вот там какой там 95-й год, да, когда это все, 96-й, 97-й. То есть я не тороплюсь это меня. Я как принял это тогда, так я в это верю, так я в этом и иду. Я понимаю, что эти люди, они допускают себе менять вот те базовые настройки, которые, ну, если они были у них правильные. Знаете, я думаю, что когда в церковь Ифания пришел, до сих пор благодарю Бога за то, что вот это есть, ну, знаете, как пришел в семью, которая была целостная, которая была достаточно, ну, вот, сбалансированная по всему учению, и встречая сейчас людей и понимая, что они получали вначале, я думаю, да, нам просто вот Господь благодать явил всем, кто в церкви, в нашей, да, я так радуюсь. Вот, и вот эти вот основы, которые были, вот не торопишься. Если человек начинает их менять, ну, в плане веры там или внутренних своих пониманий каких-то вопросов, я думаю, что вот здесь где-то может крыться, почему, да, то есть мы поняли, что уже там потеря веры там и разрушение, это как причина, но почему, именно если глубже посмотреть, почему именно это происходит, где-то мы внутри себя вот имеем эти неправильные установки или начинаем их сдвигать. Потому что мы себе позволяем где-то, ну, мягко говоря, слиться в каком-то из как направлений, наверное, вот христианство, оно же много. Есть внутреннее наше, есть внешнее, как мы поступаем, как мы думаем, наши ценности, которые внутри нас. И вот если эти ценности где-то углы срезаются, вот, наверное, так можно сказать. Когда они срезаются, вот, мне кажется, что одно из, я не, тут в размышлениях же мы просто, я так понимаю, одно из, это вот срезание вот этих вот правильных ценностей. Да.
2: Ну, смотрите, я бы предложил все-таки от метафоры оттолкнуться, потому что речь идет об отступниках, то есть вот человека взяли и подвели к чему-то, какой-то, ну, определенной высшей реальности, к Богу подвели человека. Вот он стоит перед Богом, и эта реальность для него открывается. Бог начинает с человеком говорить, человек вдруг ощущает, осознает, вот он Бог, вот он Господь. Он дает повеление, он дает заповедь, он ожидает чего-то от нас, нашего поиска, нашего поклонения. Он наблюдает за нашими поступками. То есть вот оно, ты оказываешься в некой совершенно иной реальности. То есть реальность, в которой Бог есть, в которой Бог не просто часть твоего опыта там, или, допустим, некая культура, а который вот он здесь. И вот человек перед Богом. А потом вдруг человек теряет это присутствие, теряет эту реальность, вот что-то происходит с ним, и тогда он начинает отступать. Он начинает каким образом отступать? Он начинает искать что-то другое, пред чем он может предстоять. Ну, вот такой набор слов. Но смотрите, история с народом израильским, которого Бог выводит из земли египетской, они выходят, и вот они у горы Синай. Моисей уходит на гору получить заповеди, закон. 40 дней его нет. народ что делает? Народ начинает теряться. Вместо поклонения Богу, чтобы продолжать ему поклоняться, они говорят, не знаем, кому, образа среди нас нет, а давай, Аарон, сделаем тельца.
4: То есть они предступают пред чем-то другим.
2: Они, да, они находят себе другое предстояние, если так можно выразиться, лепят себе совершенно другой образ и начинают прыгать, танцевать, там, поклоняться перед ним. Соответственно, они и входят в выступление, и поведение их тоже такое же, когда приходит Моисей с горы, а у них там праздник вовсю. Они отступили от Бога. Они должны были свое внимание сосредоточить на Синае и смотреть туда. Туда ушел Моисей, там Бог. Туда они должны смотреть и ждать, когда вернется Моисей и принесет им откровение от Бога. А они устали, их надолго не хватило, и поэтому решили сделать себе идол. Мне кажется, отступничество начинается вот здесь, когда человек устает, а в этом предстоянии пред Богом. Он что-то просит, а Бог по милости своей или по разумению своему высшему не дает это человеку. Бог не хватает человека за руку. Бог не дергает его. Бог говорит к человеку тихо, желая, чтобы человек прислушался. А более того, иногда Бог обличает, а это тоже неприятно. И люди начинают потихонечку отходить, отступать. Да, с ними остается опыт. Такого, да, вот, сделать Христа своим опытом. Вот я походил в церковь, я вот, да, хороший опыт. Вот сегодня, кстати, у молодежи модно это говорить. Они в чем-то побыли и сказали, хороший опыт, и пошли дальше. А, и ты думаешь, ну вот стоило ли звать человека? А, ко мне приходило несколько человек, говорят, мы будем помогать на радио, потом сказали, хороший был опыт, и ушли. Но думаешь, ну ладно, опыт, опыт. И вот этот хороший опыт все накапливают и носят внутри себя. А у меня уже был опыт. Но они уже не с тобою. И то же самое с Богом. У них есть опыт Бога в сердце, но они не с Богом. Они уже отошли. А вот здесь, мне кажется, вот как это выглядит. То есть человек отказывается от реальной жизни с Богом, от реального хождения перед Богом, ну, просто оставляя это неким опытом.
3: Вот перекликается, наверное, как, помните, Иисус сказал, «Не моя воля, но твоя да будет». И люди, прикоснувшись к Богу, получив что-то от Бога, вот они потом как бы идут дальше своей дорогой, так скажем. Они не задумываются о, вот, ну, это уже более такая мысль, как избежать от падения, да? Молись и старайся жить по воле Его. То есть, если ты не живешь, а уже пошел в своем, ну, то это вот как раз тот
4: вектор, Писание говорит, который... вот, Псалом 72. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Отступающего.
2: Отступающий.
3: Решение человека.
2: Вы обратите внимание, то есть Бог — это не экспонат музея, куда вы пришли, или какой-то отдельный музей. Сегодня сходили в один, завтра в другой, вот поедете в Москву, в Санкт-Петербург, там много музеев, обычно вот такие туристы, они с музеев начинают, хорошо, но вот люди и в храм идут, как в музей, постоять, пережить, посмотреть, поучаствовать даже, помолиться, что-то даже пережить, вот что интересно, можно даже, смотрите, на покаяние выйти. И потом сказать, ну, вот был опыт. И пойти дальше. А дальше можно пойти в какой-нибудь другой, как говорят православные, инославный храм, или вообще не в храм, а в этот самый, в какую-нибудь другую религию.
3: Ну, отступить можно тогда, когда ты был, ну, да, приближался.
2: Когда ты был.
3: Ты не приближался, ты тоже мне кажется, как он отступил, да, он еще
4: мимо и... прошел.
3: Да, да, он просто шел мимо. Он зашел, так пережил опыт и пошел дальше. Мне кажется, отступление — это что-то большее.
2: Больше. А вот здесь опять мы приходим к ветхозаветнему примеру народа израильского. Они были в рабстве египетском. Вот они служили чужим богам, они были в руках фараона. Бога, если они и чтили как-то, то скорее по памяти. Потому мы дети Авраамовы,

0: человек избавился от гибели, он пришел от гибели, его Бог спасает. Спасает, привлекая к себе. По-другому спасение в Евангелии невозможно. Бог может спасти человека только через то, что приближается к нему Бог, и человек приближается к Богу. И вот ты пред Богом, и вот как раз он есть та самая скала надежная, на которой мы можем встать и быть спасенными. Вот народ израильский, он спасен. Он на пути в землю обетованную, он горы, у горы Синай. Ну, они, конечно же, пред Богом. А вот они же и вопрос, смотрите, какой любопытный делают запрос. Когда Аарон делает тельца, они говорят фразу такую: «Вот он Бог, который вывел тебя из Египта». Вы знаете, иногда разговариваешь с людьми, которые, ну, избавились от болезни или от каких-то пагубных привычек. Им говоришь: ну, ты ж помнишь, молились за тебя, и там Господь тебе помог. Он: да ты знаешь, врачи помогли. Силой воли я справился. А ты знаешь, вот есть и другие тоже варианты и возможности исцеляться. Я вот читал в интернете статью, и там вот был совет, и я воспользовался как бы там каким-нибудь инородным средством, и вот, вот как результат. То есть вот оно оказывается что-то. Да нет, не Бог, это было... Я разговаривал, кстати, у нас была одна в домашней церкви женщина, которую Бог исцелил от рака. И потом, когда она отступила, ушла из церкви, мы задавали ей вопрос: ну, Бог же исцелил, ну, это же было явно. Она говорит: вы знаете, я с доктором разговаривала. Доктор сказал, такие случаи бывают. Эта опухоль, она просто то ли рассосалась, то ли куда-то ушла, то ли спряталась, то ли еще что-то. Вот это, ну, в общем говоря, это не Бог.
1: Это получившие свое люди, которые пришли, когда, помните, как сколько пришло, исцелилось, а потом не пошли дальше. Тут как-то... Вот, ну, и мне еще интересная мысль такая в голову пришла, что ни один, наверное, не, ну, может, и есть кто, вот, в твердой памяти, да, там, и в здравом уме говорят: я решаю отступить. Но обычно же не так все происходит. Обычно это именно какая-то сеть твоих, ну, как, мыслей, поступков, вот, тот же израильский народ. Такое ощущение, ну, уж вот, вот как бы, ну, вот так получилось. Получается, ушел Моисей, не знаем, что с ним стало. Это они не решали: мы отступим от Бога, например, да, и так и в решении пошли. То есть, если бы они так, наверное, себе вопрос задали, они бы никогда этого не сделали. Что мы, они искали какие-то способы выживания, наверное, как сказать, или, ну, своего.
0: Ты думаешь, ими руководил страх? А как теперь дальше? Моисея нет, что теперь?
1: Ну вот к отступлению, я имею в виду,
0: страх,
1: что...
0: Страх приводит.
1: Да, не всегда люди, я имею к тому, что не всегда человек такой: о, я решил отступить. Вот как бы вот, ну, его желания начинают им руководить, а это уже приводит к отступлению.
0: Когда, ну, да, ну, мне кажется, да, здесь, смотрите, эмоции, сильные эмоции. Это страх, это одиночество, и это...
2: Какое-то разочарование в своих ожиданиях.
0: Да, разочарование в своих ожиданиях. Это страсть определенная.
1: Но почему... Или желание чего-то. Да, то, почему? Что Бог запрещает, например. Ну, а тебе хочется.
0: Смотри, ну почему, например, отступничество сравнивается с прелюбодейством? Да? Потому что вот Бог, кстати, не раз говорил народу израильскому: при живом муже, да, вот когда жена при живом муже, он просто куда-то ушел, а его нет.
1: И вот теперь...
0: А появляется кто-то еще, который проходит мимо и делает знаки внимания, да? И, ну, вот и появляется вариант. Тот где-то, а вернется, не вернется, не знаю, а этот рядом. И вот тебе, пожалуйста. Это чисто, чисто житейская история.
1: Да, кто-то рассказывает эту историю, не помню, по-моему, Виталий Сергеевич всегда у нас в проповеди, когда один человек или... Игорь Анатольевич. Потом один человек уехал от любимой, и каждый день писал ей письма, не помню, на какой-то срок. Помните?
2: Почтальон.
1: Да. А он приехал, а она уже замужем за почтальоном. Вот тоже такой момент.
0: За почтальоном.
1: Каждый день, каждый день виделся почтальон, да, письма приходили.

0: лет одного.
1: Ну, она читала, плакала, а он, наверное, решил поутешать. Вы знаете, ну вот так...
0: Он был ближе, да. Кажется иногда, что вот это, то, что сейчас, вот решить вопрос именно так, оно ближе и понятно, а не то ли ждать, знаете, какого-то ответа от Господа, молиться, да. Идти путь, или же вот тебе легкий путь, вот пойди сюда и тут вот, заплати, так сказать, и все.
1: А легких путей много. Это и какие-то друзья с ненужными советами. Псевдодрузья — это какие-то средства, типа алкоголь
0: широк
1: и так далее.
0: Путь ведущий. Широк.
1: Да,
0: это... и узок.
2: Но интересно, Давид все-таки противопоставляет тем людям, которые отступили. Он говорит, а что я сделал? А я возложил упование мое на Бога.
1: Да.
0: Ну, Давид. Да, этим и отличаются, наверное. Вот в этом вера.
2: То есть у тебя могут быть вопросы. Тебе бы, может быть, бы и хотелось перед собой что-то, да, поставить и предстать перед чем-то другим. Но ты все-таки свое упование полагаешь на Бога.
0: Господь, упование мое, Бога избрал я прибежищем. У нас интересный пример. Я знаю, вот у Слабинске мы ездили к одной девушке тогда, молодой женщине, девушке. Вот, и она была инвалид, лежала, и родители у нее пили очень сильно. Финансов у нее особо там ни на что не было. Вот и у нее начались пролежни. И ей операцию, операция дорога, ее никто туда не повезет, нет никаких возможностей для этого. Но предлагают ей выбор. Есть там бабушка одна, сейчас пошепчет, и все у тебя пройдет. И вот мы приезжаем, она так еще не укрепленная была, и мы там с одной сестрой ей говорим, так, ну если ты это сделаешь, ты пойдешь туда, у тебя есть выбор. Мы не можем тебе там пасковать по рукам, ногам. Вот. Но это будет отступление от Бога. Это в конечном итоге приведет к тому, что можешь оказаться в аду. Да? Или ты выбираешь сторону Бога и говоришь, Господь, упование мое. И надеешься на Бога, а там уже как будет. Там заберет, там как бы не... Ну, уже как пойдет. А может, деньги появятся. Но это только надо в уповании уже пройти. И сестра эта потом поехала туда к ней, я уже там по очереди мы ездили, и говорит, приезжаю, спрашиваю, как дела? Она говорит, ну вот ночью я, говорит, лежала, и у меня был этот выбор внутри, я думала, наш инвалид, она ходить не может, только на коляске, и она лежит, и говорит, у меня был выбор, или обращаться к этому, к оккультизму, можно сказать, к этой бабушке, или просто сказать, Господи, я на тебя уповаю. И я, говорит, твердо решила, я буду уповать на Господа, чтобы мне этого не стоило. И эта сестра потом рассказывает. Я, говорит, ее разворачиваю для того, чтобы пролежни ее там эти все обработать. Да. А там, говорит, тело как у младенца полностью. Говорит, это вся спина, все, что было. Говорит, никаких нет больше даже этих, не видно даже. Никаких следов не осталось. Говорит, это было настолько явным чудом и для этой девушки, и для нас в том числе. И она за Богом так и пошла. То есть она к Господу за Богом дальше пошла. Вот этот момент интересный, он, наверное, у каждого, вот это как вот какая-то, Бог дает нам эти испытания, да, допускает в нашу жизнь. И вот в этом выборе часто, насколько мы идем или уже отступаем. То есть это как такие, как небольшие экзамены, через которые мы видим и Бог видит. То есть пока мы говорим, вы знаете, говорить можно много, да? А как поступить уже, вот этот момент истины, который я понимаю, что даже Бог, он часто допускает в нашей жизни для того, чтобы увидеть. Помните, он Аврааму говорит, там, принеси сына. А он после того, как уже замахнулся и остановил его ангел, и там потом такие слова интересные. Вот теперь я знаю, да, что любишь ты меня, да? То есть вот этот момент, вот, Господи, а что ты до этого не знал? Вот до этого поступка все равно, и наши поступки, такое ощущение, вот так, смотря на Бога, ты видишь, что Он допускает там, проходить эти перекрестки, и чтобы мы делали этот выбор. И вот этот путь... Ну, может, тут уже не знаю, насколько это будет на отступление, но это как или приближаться, да, мы же об этом говорим, или приближаться, или удаляться. А когда ты удаляешься, потом и отступаешь. тоже и вот, вот так видится.
1: Ну, смотрите, если говорить о причинах отступления, в Ветхом Завете причины отступления мы видим, ну, вот это такие вещи, страх, это первое, да, вот то, что было с народом израильским, который сказал, не знаем, что с Моисеем сделалось, а на Синае они смотреть боялись. И одни боялись быть, и им надо было какой-то образ свой придумать, и вот чтобы ему следовать. Это часто бывает у людей, которые вот не стремятся к богопознанию, но стремятся просто как-то обезопаситься. Поэтому они придумывают некий свой Божий образ, некое свое упование своего Христа, ну, для того, чтобы как-то чувствовать себя спокойно. Вторая причина, нередкая, это смешанный брак. Вот интересно, что вот эта тема, она в Ветхом Завете довольно часто используется, и она как некий пример такой, вот когда у них происходило отступление от Бога, а когда они начинали смешиваться с иными народами. Вот даже, смотрите, искушение, которое Валаам и Валаак придумали для народа израильского, было в том, чтобы девушки народа, вот этого мадианитян, они приходили к израильтянам и вот как-то их соблазняли, соблазняя их дальше идти в их храмы, в их святилища и прочее, и прочее. И таким образом, чтобы Бог на них разгневался. То есть, вот, оказывается, здесь достаточно серьезная почва для отступления.
0: Ну, Соломона же то же самое, да, происходило.
1: Да, то же самое. Наимудрейший человек на земле отступил от Бога, потому что было много иноземных жен.
0: Предлагали другой путь.
1: Они? Ну, я не знаю, что он себе там надумал, но факт есть факт. Он поклонялся чужеродным божествам.
0: Именно через жен, да.
1: При том, что, ну, чего тебе Соломон Бог не дал? У тебя было все. Что не было в руках твоих? Тебе дал Бог мир, тебе Бог дал славу, тебе Бог дал деньги. Царство невероятное. Что тебе еще?
0: По-другому начинает, наверное, уже работать разум. У меня такого не было, просто не могу сказать точно.
1: Кто из нас пережил искушение Соломона?
0: Да,
1: это только Соломон.
0: Да, ну вот как видится, что
2: все. Ну, кто-то просит себе такого.
1: Ну, испытай меня. Не знаю, чего просит.
0: Да, да, это как-то на этот, знаете, еще 90-й там какой-то год, и там приехал какой-то проповедник и говорит такое пророческое слово, что говорит, что дьявол будет искушать вот всех, ну, финансами, да, что и, ну, вот обилием финансов. И слышу такой вздох сбоку, и один брат говорит, да скорее бы уже.
1: Ой, слушайте, мне это напоминает один фильм, когда тоже один католический проповедник, вот так, это в средние века, и он говорит об искусителях, злобных искусителях, которые в виде красивых юношей уводят девиц из церкви, и одна восклицает, «Господи, пошли мне такого слугу дьявола».
0: Ужас.
1: Ну, вот вам, пожалуйста. Но это фильм, это кино, но на самом деле... как это сказать, сказка ложь, давний намек, да, Анжи говорит о том, что на самом деле мы думаем и чувствуем где-то, Господи, отдай мне, а я-то уж знаю.
0: Да, поэтому здесь вот это тот путь, который мы говорим, что пойти не по...
2: Ну, интересно, вот
0: по воле.
2: Смешанные браки, ведь действительно, если посмотреть на статистику, если человек воцерковленный выходит замуж или женится, да, ну, на человеке, который не разделяет эти взгляды, то спустя время очень мало кого ты увидишь в церкви.
1: Да, это факт. И это есть как раз отступление.
2: Да.
1: И есть причина для отступления. То есть есть достаточно серьезный аргумент, он даже в определенном смысле физиологический, потому что написано, что муж и жена двое одно. И Одно дело, когда человек пришел в церковь, ну, будучи уже в браке, и написано, что муж неверующий освящается женой верующей. Другое дело, когда человек, будучи уже верующим, и он идет, выходит замуж или женится на ком-то, кто верит во что-то совершенно иное, отвергающее христианство. Ну, неважно в что, может быть, он даже просто гедонист. Но вот и начинается борьба. Нет, как написано, да, нет места идолам в храме Божьем. Как вы можете служить и Богу, и Велиару? Не получится.
0: Помните, написано, что Царство Божие усилием берется. То есть вот употребляющее усилие восхищает его. То есть это не тот путь, который в простоте. У меня еще эта мысль была, вот этот, помните, пример, когда жить христианской жизнью, идти за Богом, это все равно, что на моторной лодке плыть против течения. Если ты глушишь мотор, ты не стоишь на месте. Ты все равно уходишь обратно. То есть усилия, прилагаемые в христианстве, они есть. И для того, чтобы верить, это все равно определенные усилия с нашей стороны. И тут надо, я думаю, людям тоже об этом говорить. О том, что ну вот вопрос, если ты не будешь употреблять усилия, то ты можешь и отпасть скоро.
1: Да, да. Я понимаю, что Новый Завет, там несколько все меняется. Но тем не менее... Принципы работают те же. В Ветхом Завете иноземный брак – это, как правило, отступление. Угу. Как правило. А могло быть что, когда, ну, например, женщина, она, ну, как та же Раав, да, она, по сути дела, интегрировалась в израильский народ. Или Руфь, тоже моавитянка.
0: В обратную сторону тоже возможно.
1: В обратную сторону, да, очень часто происходит. А это одна из причин. Другая причина, и тоже любопытная, это дурной пример царей. Самая частая причина отступничества целого народа – это когда цари израильские отступали от Бога.
2: Ну, я бы вот вообще разделила на причины внутренние и внешние. Есть внутренние твои, а есть внешние, когда ты вот этот видишь... Пример.
0: И это тебя соблазняет.
2: Да, да. То есть вот как бы на такие две категории разделить причины отступничества.
1: Но смотрите, внутренние причины – это в основном похоть.
2: Ну, да, мы называли. Желание. И эти, вот это страх, разочарование. Вот это все, это внутреннее. Да.
0: Ну, я еще знаете, что хотел? У нас же первый отступник кто был вообще? Дьявол?
1: Ну, да.
0: Вот интересно, тут написано в Иезекииле. Тут написано, от обширности торговли твоей
1: возгордилось
0: внутреннее
1: сердце
0: твое исполнилось неправды. Ты от обширности торговли твоей. Вот интересно, вот это, я все время думал, это торговля внешняя или внутренняя? То есть это богатство было или он внутри себя, знаете, как уже торговался там насчет, ну вот, он туда уже, ну как вот этот процесс, что там произошло, вот это основное отступничество, что внутри должно было этого ангела, когда он там был, он все это видел, как бы он все это понимал, осознавал. Откуда вообще эта глупость пришла, что он сможет вообще? Что это за сбой в системе такой? Вот и как вот Виталий Сергеевич как-то на проповеди сказал, говорит, я, говорит, ну, в верующей семье рос, и с Богом, и под его защитой и оградой. И он говорит, я даже не понимал, говорит, как могут неверующие люди, почему, говорит, неверующие люди на улицу выходят и не боятся. Ну, как без Бога выйти на улицу, знаете, вот и тут то же самое. То есть отступить от Бога, как бы допустить себе мысль, что ты сможешь сам без Бога, что ли, или как? Вот этот сам момент, что там за торговля у тебя в голове была, что ты вдруг решил, что это вообще возможно. Жить без Бога, идти без Бога, или как-то там отступить от Бога, и при этом чувствовать себя как-то... Ну, не, как, такое ощущение, что страха нет.
2: Но страха это ли не Божьего. Про гордость? Я сам.
0: Ну да, то есть это вот какой-то туман приходит, и ты вдруг эти явные вещи, ты их перестаешь адекватно воспринимать. Вот, если я внутренним сейчас, мы опять...
1: Ну, я тебе скажу так, я разговаривал с одним человеком, часто как в жизни происходит. Он говорит, ты знаешь, я работал на одного дядю, работал, он все на меня взвалил. Он взвалил на меня там контракты, договоры, монтаж. Я всем этим руководил. А потом я подумал, а что я ему буду отдавать весь доход? Все связи у меня. Я все умею. Берет и уходит. И создает уже свое. Говорит, ну я так решил, и все. Я думаю, где-то вот что-то в этом ключе. То есть так часто бывает в жизни, в бизнесе, да, когда человек, ну, может быть, он вырос. Но, знаешь, бывают расставания, там бизнес расходится, бывает еще что-то, бывает партнерство. А бывает, ну, вот как кинул, называется кинул. Взял и вышел, все, всех клиентов увел. И вот я думаю, что-то в этом ключе, от обширности торговли твоей. А ты был не своим, ты принадлежал не себе. Но ты так много делал, что решил, что можешь теперь себе принадлежать и делать для себя. Разговаривал тоже с другим человеком, знакомым с детства. И он мне говорит, ты знаешь, устал, говорит, на кого-то работать. Я говорю, а я его послушал. Зарабатывает хорошо. Работа хорошая. На работе почти ничего не делает. Но устал уже на дядю.
0: Усталость пришла.
1: Пришла усталость. Хочу на себя. Я так, ну, ничего ему не сказал. Думаю, любопытно, как это будет поглядеть. И у людей очень разно, по-разному это все происходит. Бывает просто раз, и вот хозяина или это, ну, сдвинули, и все, и забрали дело, забрали бизнес, теперь мы сами хозяева. Думаю, это дьявольское искушение, но это, мне кажется, не по нашей теме. Это что-то более такое глубокое.
0: Хорошо, ладно, давай.
1: Это вопрос уже бунта против Бога. А, я предлагаю блок новостей.
0: Это на следующей передаче.
1: Это на следующей. А после блока новостей мы вернемся.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, мы продолжаем наш разговор, друзья. Говорим об отступничестве. Плохой пример, особенно вот когда руководители, лидеры, они его подают.
0: Соблазн.
1: Поражу пастора, рассеются овцы.
0: Сколько до этого всего? Много. И это, ну, и это работает, к сожалению. К сожалению, хотя, ну, когда людям и говорят, что надо на Бога смотреть, и в конечном итоге люди все, они могут согрешать, могут становиться на этот путь отхождения от Бога или чего-то нечестного, но люди все равно на это смотрят. Вот видно, что вот те, я понимаю, те, которые на Христа смотрят и с Христом общение наладили, для них, мне кажется, тут полегче. Даже я в своих разговорах с людьми, когда они мне разговаривают, ну, рассказывают о том, что на ком-то или на чем-то соблазнились, я им говорю, знаете, мне кажется, что я очень много видел. То есть, чем, ну, пастор, если на служении, если там где-то еще по краю, то ты много видишь. И много видишь и отступлений, и людей, и служителей. Но это меня не цепляет. Ну, почему? Потому что у меня есть свои отношения с Богом, у меня есть с Ним общение, у меня есть от Него задача, и то, что по воле Его хочу я жить. Как бы это вопрос этого человека. Но, к сожалению, когда это происходит, люди на это смотрят и уходят, и бывают, и отступают от Бога, соблазняются.
2: То есть нужно верно смотреть.
0: Верно смотреть на ситуации, да, которые, да, когда возникают, вот с, именно с, когда ты видишь неверный пример, это не значит, что Бог такой. Это значит, что человек делает свой неправильный выбор именно в данной ситуации. И уходить от Бога, отступать от Бога, это будет неверным путем. Ну, хотя, знаете, у некоторых, может, уже назрело, и они просто искали причину.
1: Может быть. Но апостол Павел предлагает для церкви в Иерусалиме, послание к евреям, смотреть на облако свидетелей. Посмотрите, вот те, которые от вас же, из вашей среды, из еврейского народа, из церкви, как они прошли свой путь веры, какие трудности они проходили, чтобы вы не ослабели, не изнемогли, потому что могут быть и негативные примеры. И таких тоже достаточно много примеров, которые могут, в общем-то, смутить.
0: Взирая на кончину их. Кто там еще хорошо так написано?
1: Подражайте их вере.
0: Да, да.
1: Подражайте их вере.
0: Кончина тоже о чем-то говорит.
1: Смотрите, но в Новом Завете причины расширяются. Количество причин для отступления, к сожалению, становится больше. И одна из них – это влияние духов обольстителей. Апостол Павел к Тимофею так и пишет, что под влиянием духов обольстителей часть людей уходит в заблуждение.
0: Как входит дух обольститель? Тогда вопрос. Кирилл Анатольевич, как вообще, вот мне тоже это интересно, как вот человек, вот он был нормальный, рос, вот как он это, вот, раз и духобольститель в него начал на него влиять. Что там такое-то уже было в человеке? Опять какие-то, как я понимаю...
2: Похоти.
0: Желание.
1: Ты знаешь... Здесь апостол Павел к Тимофею говорит такую фразу интересную. Он говорит об таком христианском аскетизме, который был популярен в первые века и как будто казался путем более, скажем, такого сильного богоискания. Он же говорит, дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть вот вошли некоторые люди, которые говорят, а вы не так верите, вы не такие духовные. Вы будете духовными, если разведетесь. Вы будете духовными, если перестанете есть пищу, только траву в пищу употребляете. Вы должны молиться вот так и вот так. Вы должны носить только вот такую одежду, и какая-нибудь одежда там, ну, совсем уж такая грубая и жесткая. Ну, в общем, придумывающие новые правила по типу фарисеев. Помните, когда фарисеи, они заповедь на заповедь, правило на правило.
0: Религиозный фанатизм некий.
1: Фанатизм.
0: Такой, какие-то вводятся новые... функции, да, какие-то вот, которые только у нас, вот помню, как
1: да.
0: Было.
1: Причем этот фанатизм в обе стороны. Фанатизм, который все разрешает, и фанатизм, который все запрещает. И там он работает. То есть вот это учение о преуспевании, это тоже своего рода фанатизм, который требует от тебя каких-то определенных действий, поступков, поведения, в общем-то, ну, или ты не соответствуешь, не следуешь, а потому не получаешь. Так же, как и здесь, вы не получаете не потому, что не просите, или потому, что просите для похотей ваших, а потому, что вы там слишком мирские. Вот здесь апостол Павел называет таких учителей лжесловесниками. Очень трудно разобраться. Появляются учителя, которые, ну, что-то начинают рассказывать. Я тебе покажу превосходнейший путь. Если апостол Павел превосходнейший путь находит в любви, то эти его показывают в каких-то странных ритуалах.
0: Да, и противоядие против этого просто знать истину. Знать, да, оригинал. Потому что по-другому ты действительно, если ты не знаешь оригинала, то ты вдруг, о, да, оказывается, есть это все-таки кнопка, про которую я думаю, что надо именно ее нажать, и вот все у меня вдруг пойдет легко, быстро, как бы, и все наладится, так скажем. Вот он легкий путь, я думаю, какой-то определенный, все шищут эту кнопку. Где же, даже в христианстве, да, надо же что-то, где-то вот, чтобы легче было.
2: Ну, это, опять же, легкий путь какой-то.
0: Не, ну, он через определенный аскетизм, я так понимаю, ну, там, то есть кому-то не кушать чего-то, это же все-таки надо... тебе, знаете, какой-то вот так, ну, это уже подпитывает тоже, по всей видимости, гордость, что ты чего-то не делаешь, и тут ты начинаешь приподниматься, что ты особенный, и вот ты этого не делаешь, и поэтому Бог больше благоволит к тебе.
1: Так, смотрите, сказать. Фарисей, который молился, он же благодарил и говорил: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Пощусь два раза в неделю, десятину даю со всего. Я не обидчик, я не то, я не другое. Вот какой я замечательный. А я думаю, вот здесь происходит обольщение. И происходит отступление. Отступление от Бога, как здесь написано, всякое творение не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. То есть люди, отступившие от Слова Божьего и упования на Бога в молитве, начинают уповать на свои действия.
2: Но это фокус на себе, то есть ты в центре.
0: Ну, ты стараешься все равно, ну как же.
2: Но ты прикладываешь усилия, но если сравнить вот это, вот эти все действия, да, они непростые, но они намного легче, чем упование на Бога. Ты как будто бы свою часть вот эту делаешь, ты впахиваешься.
0: Ну, в этом же религия есть, заключается в этом религия, сделать определенный обряд для того, чтобы получить удовлетворение. То есть как будто бы не надо общаться с Богом, не надо его искать, не надо с ним, ну, вот, получать эти сложные откровения.
2: Да, в ожидании, в каком-то неизвестности находиться.
0: В уповании, в терпении, да. А тут просто, ты просто, это же просто, сделать вот это, и получишь это все. Это же есть религия. Я пошел в воскресенье на богослужение, я иду обратно, мне хорошо. Я уже исполнил обряд, да, я даже Господу что-то принес, и тут при этом ты думаешь, что просто этим ты и служишь Богу, и все, а не то, чтобы искать воли, Господи, пошли меня, да? Может, ты хочешь, чтобы я двинулся куда-то, поехал миссионером или кому-то засвидетельствовал.
1: Послужи другим людям, особенно в другой культуре, и тогда ты поймешь, что нужно или нет.
0: Да, тут просто выполнить какую-то часть, да?
1: Вторая причина — лжеучителя. В Откровении Христос говорит Иоанну: запиши, да, для... Один из упреков для церкви – это то, что ты позволяешь, там написано, жене Иезавели учить, да, и пророчествовать. Вот эти лжеучителя – это те, которые, опять же, придумывают некоторые свои учения и уводят людей за собою. Цель их – увести людей за собою. Сосредоточить на себе. При этом они подключают какой-нибудь дар. Ну, кстати, в церкви это нередко происходило всегда. Особенно, когда церкви маленькие, особенно, когда они неукрепленные. Появляется как некий приезжий человек, который начинает...
0: Харизматичный, как правило.
1: Харизматичный, да. Начинает что-то говорить и, в конце концов, производит в церкви разделение.
0: И люди отступают.
1: И люди отступают. Притом, знаете, не раз бывали случаи, когда подобные люди, они... уведут из церкви часть людей, потом бросают и этих людей.
0: У нас была история, он еще и вернулся, но людей уже не было.
1: Но людей уже не было, вот что интересно. А зачем вернулся? Тогда спрашивай.
0: Ну, все понял, осознал, ну, уже ну,
2: хорошо
0: через
2: вернулся,
0: время.
2: Конечно, но...
0: Да, да, хорошо, что вернулся, но люди, вот этот момент... Мне...
1: А пастору доброму теперь искать овец.
0: Да, ну, если еще возможно, да, это сделать... Ну, да. вот этот момент очень, конечно, да, он и в церквях есть это, и к сожалению.
2: Ну, вот тоже причина. Лукавое и неверное сердце. Тоже автор к евреям пишет: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». И да. Такой выход предлагает. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом».
1: Ну, смотрите, одна из серьезных причин отступления в Новом Завете – это неверные учителя, неверные учения. Угу. Вот потому что мы в данный момент в христианстве должно быть верное учение. Когда учение верное, тогда человек верно служит Богу. Когда учение с обольщением, тогда начинаются проблемы. И вот здесь апостол Павел как раз Тимофею только во втором послании пишет: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». А льстят слуху как? Ты все можешь, у тебя. Я сейчас тебя научу. Я твой коучер.
0: Вот интересная мысль. Псалом 138, 22 стих. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот здесь мысль такая, что каждый человек, помните, там, обманывающий сами себя, то есть у нас еще такое качество есть у людей, они, мы можем сами себя обманывать, сердце лукавого, о чем ты сказала. И вот здесь вот момент, надо себя в таком состоянии держать, чтобы понимать, что ты можешь ошибаться, или что ты можешь заблуждаться в чем-то. И не, если тебе что-то говорят, не реагировать на это остро, но размышлять о том, а может это действительно так, для того, чтобы иметь постоянный мониторинг себя. То есть мы, разговаривая даже о том, как кто-то куда-то входит, я думаю, вот как раз на себя, если посмотреть и подумать, чтобы и нам быть мудрыми, быть бодрыми, где-то молиться Богу, чтобы Он показывал нам, как вот тут, там, где мы, да, и вот этот вариант, как я уже просто на выход думаю, как бы по времени, как этого избежать все-таки. Вот, и здесь... нам бодрствование вот этого пожелать всем, которые...
2: Хождение пред Богом, да. Я думаю. Когда ты понимаешь, что ты ходишь пред Ним.
0: В духе.
2: И когда ты действительно в этих отношениях понимаешь, что человек, он обманывается, и ты просишь Бога, чтобы он тебя направлял.
0: А это когда ты уже видишь. То есть тут один момент — это себя, потом следующий момент — это...
1: Потом... Следуйте в церкви, за церковью. Церковь есть столб и утверждение истины. Еще есть причины, несколько. Любовь к миру. Димас, помните, апостол Павел пишет, возлюбил нынешний век. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые говорили, а я люблю грех. А мне нравится вот жизнь, как люди в мире живут.
0: Есть такое,
1: да. И да, и люди просто уходят.
0: Грех понравился.
1: Другая причина – ожесточение сердца. Вот по какой-то причине человек сердце свое ожесточил. Ну, где-то обида, где-то еще что-то такое, ситуация какая-то. А потом преследование. Это тоже...
0: Гонение.
1: Гонение, да. На гонениях человек соблазняется, отступает. Ну и время искушения. Искушение бывает, приходит. Бог допускает оно как испытание, когда написано, каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. И для нас время искушения — это проверить себя, но оно может стать и тяжелым бременем.
0: Да.
1: Что ж, ну, друзья, какие у нас есть средства? Полагаться на Бога, оставаться в вере и общаться с теми, кто любит Господа от чистого сердца.
0: Аминь.
1: Хорошо. Спасибо всем, кто был сегодня. Да. Спасибо за общение, друзья. Спасибо за вашу поддержку. Скачивайте наше приложение. А мы еще увидимся.
4: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.

0: Христианские притчи. Валтасаров пир. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, веденье и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого, а о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. Он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Тогда по велению Валтасара облекли Данила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Даниил, глава 5, стихи с 1 по 31.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июня. Положитесь на Него. Мы услышали о вашей вере в Иисуса Христа, о способности целиком полагаться на Него, проявляя абсолютное доверие и уверенность в Его силе, мудрости и доброте, и о любви, которую вы проявили ко всем святым. Послание Колоссянам 1:4. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы полностью полагались на Него, слушали Его голос и исполняли то, что Он говорит. В этом и состоит суть веры. Мне нравится определение веры, данное в сегодняшнем стихе, и тот факт, что мы должны во всем полагаться на Господа. Мы можем доверять Богу в том, что Он не позволит нам выйти за рамки своей воли. Меня это радует, потому что пытаться сделать это своими силами очень трудно. Я не знаю ни одного человека, который мог бы честно сказать, что знает точно, что ему следует делать каждый день. Мы можем делать все от нас зависящее, чтобы принимать правильные решения. Но откуда нам знать, действительно ли мы поступаем правильно? Мы не можем знать это со стопроцентной уверенностью. Нам нужно верить, что Бог поможет нам осуществлять Его волю, выпрямит искривленные пути, удержит нас на узкой тропе, ведущей к жизни, и не допустит, чтобы мы сошли с нее на широкую дорогу, ведущую к смерти. Смотрите Евангелие от Матфея 7:13. Мы должны молиться. Боже, пусть исполнится Твоя воля, а не моя. Я знаю частично, в чем состоит Божья воля для меня, но я не знаю всего. Поэтому я должна сохранять мир и спокойствие, полагаясь во всем на Бога, посвящая себя Ему и молясь о том, чтобы Его воля осуществлялась во мне и через меня. Иногда нам кажется, что только слабые и безвольные люди могут опираться на кого-то другого. Но я уверена, что нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на Бога. Божье слово на сегодня. Положитесь на Бога во всем, что вы будете делать сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
0: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 июня, и наша тема сегодня – молитва Иисуса. Наше место Писания – Евангелие от Иоанна, 14:16. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя». Он говорил о служении Святого Духа. Но когда Библия говорит «Иисус умолит Отца», слово «умолить» – греческое слово «эротао». Это юридический термин, которым пользовались, чтобы описать адвоката, который излагает свое дело, очень четко, основательно представляет дело перед судом. И слово, которое использовал здесь Иисус, имеет большое значение. Это означает, Иисус очень серьезно относился к тому, чтобы послать нам Святого Духа. Он не оставил без ответа ни одного вопроса. Он очень четко представил Отцу свое дело. Для Иисуса это было очень серьезно, потому что Он знал, что мы нуждаемся в Духе Святом. Относитесь ли вы серьезно к Святому Духу? Иисус относился к Святому Духу очень серьезно. И мы должны поступать точно так же. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: лесов. Слышишь, падают дожди октября.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещения, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%, а среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Слышь, Петрович, там за углом ресторанчик неплохой открыли. Может, зайдем?
1: Нет, там много подростков работает.
2: Да что тебе подростки-то сделали?
1: А, современная молодежь. Напялят наушники, живут в своем мире. Ты им же на все наплевать.
0: Смотри, желтый свет.
1: Катаются на своих роликах.
0: Петрович, желтый свет, Петрович.
1: Пялятся с айдиотским компьютерным.
3: Петрович, красный!
1: Абсолютно безразличный к окружающему миру. Ты понимаешь, что я имею в виду, а?
4: Когда мы сосредоточены на грехах других людей, мы часто не видим, что сами нуждаемся в Божьем прощении.
0: Да, мне все понятно.
1: Они никого не уважают.
0: Петрович, ты на тротуар выехал.
1: Они вообще забыли слово вежливость.
0: Петрович, люди!
1: Им просто наплевать на других.
3: Осторожно! Что, пойдем, что ли?
1: Эй, че встали, уйдите с дороги, че не видите, машина едет.
4: Библия говорит, что все мы согрешили.
1: Они наплевали на закон.
0: Что это?
1: Детектор радара. Пристегните ремень.
4: Вы когда-нибудь думали, что вам нужно Божье прощение? Или вы до сих пор видите только грехи окружающих людей?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

бедная, сгущается тьма, напрягает свои сервера. Но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 18. Против тех, которые говорят, что бесконечное не может быть понято даже божественным ведением. Что же касается другого их мнения, согласно которому бесконечное не может быть объято даже божественным ведением, то им остается дерзнуть утверждать, что Бог не знает всех чисел, и погрузиться таким образом и в эту бездну глубокого нечестия. Всем известно, что числа бесконечны, потому что какое бы число ты ни признал их завершением, оно не только может увеличиться через прибавление другого числа, но как бы велико ни было и какое бы большое количество ни обнимало, в самом счете и в науке счисления, не только может удваиваться, но даже умножаться. Но всякое число ограничивается своими свойствами, и никакое из них не может быть равным какому-либо другому. Таким образом, они не равны одно другому и различны, каждый из них в отдельности, конечно, но все вместе бесконечны. Итак, неужели Бог не знает всех чисел вследствие их бесконечности? И неужели видение Божие простирается лишь на некоторую сумму, а остальные числа не знает? Кто даже из самых безрассудных людей скажет это? Но не решаться презирать числа и признавать их неподлежащими божественному ведению, те, для которых имеет значение авторитет Платона, внушающего, что Бог на основании чисел сотворил мир. Да и у нас читается о Боге, что Он расположил все мерою, числом и весом. Книга «Премудрости Соломона», глава 11, стих 21. О нем говорит и пророк: «Кто выводит воинство их счетом?» Исаия, глава 40, стих 26. И Спаситель в Евангелии говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Итак, мы не должны сомневаться в том, что ему известно всякое число. Разум его, как поется в псалме, неизмерим. Псалом 146, стих 5. Поэтому бесконечность числа, хотя бы и не было числа бесконечным числом, не может быть необъемлемой для того, у кого нет числа разуму. Все, что объемлется знанием, ограничивается сознанием познающего. Так же точно и всякая бесконечность бывает некоторым неизреченным образом ограниченной в Боге, потому что она не необъятна для его видения. Поэтому если бесконечность чисел не может быть бесконечной для видения Божия, которым она охватывается, то кто такие мы, людишки, дерзающие положить предел его видению, говоря, что если бы в одни и те же кругообращения времен не повторялись одни и те же временные явления, то Бог не мог бы все созданное им ни предвидеть, чтобы создать, ни знать, когда уже создал. Бог, премудрость которого, простая в многоразличии и единообразная в многообразии, обнимает все необъятное столь необъятным видением, что если бы он пожелал постоянно создавать новое и несходное с предшествующим, то и это для него не могло бы быть беспорядочным и непредвиденным. И предвидел бы он это не с ближайшего времени, но содержал бы в вечном предвидении. Глава 19. О веках веков. Так ли это, и так называемые века веков соединены между собой непрерывной последовательностью, сменяясь одни другими, не сходные взаимно, но упорядоченные, причем неизменно пребывают в своем блаженном бессмертии, без конца, только те, которые освобождаются от злополучия? Или же под веками веков понимаются века, пребывающие с постоянной неизменностью в премудрости Божией, и как бы служащие производящими причинами тех веков, которые проходят со временем? Я решать не берусь. Может быть, века можно назвать веком, так что век века будет обозначать то же, что и века веков. подобно тому, как и небом небо называется нечто иное, как небеса небес. Ибо Господь небом назвал твердь, выше которой находятся воды, Бытие, глава 1, стих 8. Тем не менее, в Псалме говорится: «Хвалите Его, небеса небес, и воды, которые превыше небес». Псалом 148, стих 4. Какое из этих двух значений могут иметь века веков? Или они имеют какое-то еще отличное от этих двух? Вопрос весьма глубокий. Но для того вопроса, которым мы теперь занимаемся, не столь и важно, если мы оставим его пока без разрешения. В состоянии ли бы мы были сказать относительно его что-либо определенное, или же через тщательное рассмотрение его сделались бы только более осторожными, чтобы не решиться при такой темноте предмета что-либо утверждать. В данном случае мы ведем речь против мнения, утверждающего существование подобных кругообращений, по которым якобы необходимо повторяется одно и то же через известные периоды времени. Какое бы из указанных мнений о веках веков ни было верным, это не имеет никакого отношения к этим кругообращениям. Будут ли эти века веков не повторяющими одно и то же, а выступающими один из другого, упорядочение при неизменном пребывании в блаженстве тех, которые бесповоротно освободились от несчастий? Или же это века веков вечные, как бы господствующие над подчиненными им веками временными? В том и другом случае не имеют места вышеупомянутые кругообращения, возвращающие одно и то же, потому что вполне опровергаются вечной жизнью святых.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкинсона. Чрезвычайный план Бога для каждого верующего. Неважно, каким озадаченным становится мир, Божьи люди могут отдыхать и продолжать радоваться, потому что Бог обещал особую защиту в час, когда будет самая большая нужда. Не имел ли Бог чрезвычайный план действий для детей израильских во время мирового голода? Он заранее послал Иосифа в Египет, способствовал тому, что тот стал премьер-министром и заполнил склады зерном так, что его хватило до окончания года. Затем он переселил свои

0: А как насчет Ноя? Какой детальный план для выживания его и его семьи дал Бог? Ковчег безопасно носил его и его семью над смертью и разрушениями от потопа мирового масштаба. А Лот? Бог послал ангелов, чтобы вытащить его и его детей из обреченного города Содома. Божьи руки были связаны до тех пор, пока Лот не оказался в безопасности за городом. Это было больше, чем потеря работы, больше, чем развал экономики и правительства. Это было полное уничтожение общества. Но Лот благополучно был выведен. Павел много раз убедился в Божьей чрезвычайном плане. Этот апостол терпел кораблекрушение, был преследуем ворами, был в тюрьме, обвиняемый в государственной измене и в заговоре. И каждый раз Божий чрезвычайный план освобождал его. Только когда Бог определил его гонке остановиться, он позвал к своему последнему плану воскресение. Мы также имеем чрезвычайный план спасения, разработанный специально для верующих. Да не будет у нас никаких вопросов об этом. Бог видит нас в каждом кризисе. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 9. Человек в обществе. Неправедность людских законов. Пиронизм. Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно. Подлинная истина не такова, она беспримесна и, безусловно, истинна. Любая примесь пятнает истину и сводит на нет. В нашем мире нет ничего незамутненно истинного, и значит все ложно, в сравнении, разумеется, с конечной истиной. Мне возразят: убийство дурно, вот вам конечная истина в чистом виде. Правильно, ибо мы хорошо знаем, что такое ложь и зло. Но в чем заключается добродетель? В целомудрии? Нет, отвечу я, потому что вымер бы род человеческий. В брачном сожительстве? Нет, в воздержании больше добродетели. В том, чтобы не убивать? Нет, потому что воцарился бы чудовищный беспорядок, и злодеи поубивали бы всех добропорядочных людей. В том, чтобы убивать? Нет, убийство уничтожает живую тварь. Наша истина и наше добро — только отчасти истина и добро. К ним всегда примешаны ложь, зло. Все правила достойного поведения давным-давно известны. Остановка за малым, за их воплощением в жизнь. Например, все знают, что во имя общего блага должно жертвовать жизнью, и некоторые действительно жертвуют. Но вот во имя веры на такую жертву не идет никто. Неравенство среди людей неизбежно, в этом никто не сомневается, но стоит его открыто признать, и уже распахнуты двери не только для сильной власти, но и для нестерпимой тирании. Людскому разуму необходимо дать некоторую свободу, но стоит признать это, и уже распахнуты двери для самой гнусной распущенности. Что ж, ограничьте свободу. В природе не существует пределов, закон пытается их поставить, но разум не желает мириться с ними. Чита законов очевидна, он их обходит, значит, имеет смысл ими пренебрегать. На какой же основе построит он тот мир, которым собирается управлять? На прихоти кого попало? Вот уж будет неразбериха. На справедливости он понятия не имеет, что такое справедливость. Если бы знал, разве придумал бы правило, главнейшее в людских сообществах и гласящее, что каждый должен повиноваться обычаям своей страны? Нет, свет истины и справедливости равно сиял бы для всех народов, и законодатели руководствовались бы только ею, а не брали бы за образец прихоти и фантазии, скажем, персов или немцев. Неизменная она царила бы во все времена и во всех странах мира, меж тем как на деле понятия справедливости и несправедливости меняются в зависимости от земных широт. На 3 градуса ближе к полюсу, и весь свод законов летит вверх тормашками. Истина зависит от меридиана. Несколько лет владычества из самых коренных законов как не бывало. Право подвластно времени. Сатурн, проходя через созвездие Льва, возвещает новое преступление. Хороша справедливость, которая справедлива лишь на этом берегу реки. Именуемое истиной по сю сторону Пиренеев именуется заблуждением по ту сторону. Они утверждают, что справедливость гнездится не в обычаях, а в естественном праве, ведомом народам всех стран. И, разумеется, эти люди упрямо стояли бы на своем, когда бы по произволу случая, насаждающего человеческие законы, нашелся хоть один единственный закон, действительно всеобщий. Но в том-то и состоит диво дивное, что из-за многообразия людских прихотей такого закона нет. Воровство, кровосмешение, дето- и отцеубийство — какие только деяния не объявлялись добродетельными. Ну как тут не дивиться? Кто-то имеет право убить меня на том лишь основании, что я живу по ту сторону реки, и что мой монарх поссорился с его монархом, хотя я-то ни с кем не ссорился. Естественное право, безусловно, существует, но его, как и все прочее, в конец извратил этот наш распрекрасный и в конец извращенный разум. «Nihil amplius nostrum est, quod nostrum dicimus artis est». «Нам уже ничего не принадлежит, то, что я называю нашим, понятие условно». «Ex senatus consultis et plebiscitis crimina exercentur». «Преступления совершаются по постановлению Сената и народа». «Ut olim vitiis sic nunc legibus laboramus». «Некогда мы страдали из-за наших пороков, теперь страдаем из-за наших законов». Эта неразбериха ведет к тому, что один видит суть справедливости в авторитете законодателя, другой — в нуждах монарха, третий — в общепринятом обычае. Последнее утверждение наиболее убедительное, поскольку если следовать доводам только разума, в мире нет справедливости, которая была бы неколебимо справедлива, не рассыпалась бы в прах под воздействием времени. Меж тем обычай справедлив по той простой причине, что он всеми признан. На этой таинственной основе и зиждется его власть. Кто докапывается до корней обычая, тот его уничтожает. Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки. Человек, который подчиняется закону только потому, что он справедлив, подчиняется справедливости им же и выдуманной, а не сути закона. Закон сам себе обоснование, он закон, и этого достаточно. Любой, вздумавший исследовать причину, его породившую, обнаружит ее легковесность, полную несостоятельность, и если еще не приучил себя спокойно взирать на все чудеса, творимые людским воображением, долго будет удивляться тому, что всего лишь за одно столетие люди начали относиться к онному закону столь почтительно, столь благоговейно. Искусство подтачивания и неспровержения государственных устоев как раз и состоит в ломке общепринятых обычаев, в исследовании их истоков, в доказательстве их неосновательности, их несправедливости. Нужно вернуться к первоначальным, имеющим твердую основу законам, сведенным на нет несправедливым обычаям, любят говорить в таких случаях. Но подобные игры ведут к несомненному проигрышу, ибо уж тут-то несправедливым оказывается решительно все. Меж тем народ охотно прислушивается к неспровергателям. Он начинает понимать, что ходит в ярме, и пытается его сбросить, и терпит поражение вместе с любознательными исследователями установленных обычаев, и выгадывают при этом лишь сильные мира сего. Вот почему мудрейший из законодателей говорил, что людей ради их же блага необходимо время от времени надувать. А другой, тонкий политик, писал: «Cum veritatem qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur». И так как он не ведает истины, дарующей освобождение, ему лучше быть обманутым. Народ не должен знать об узурпации власти. Когда-то для нее не было никакого разумного основания, но с течением времени она стала разумной. Пусть ее считают неистребимой, вековечной, пусть не ведают, что у нее было начало, иначе ей быстро придет конец. «Мое, твое, моя собака», — твердили эти неразумные дети. «Мое место под солнцем, Вот он, исток и образ незаконного присвоения земли. В послании о несправедливости будет уместна шутка старшего брата, обращенная к младшему. «Друг мой, ты родился по эту сторону горы, значит, справедливость требует, чтобы все состояние унаследовал твой старший брат. За что ты меня убиваешь?» «За что ты меня убиваешь? Как за что? Друг, да ведь ты живешь на том берегу реки. Живи ты на этом, я и впрямь был бы злодеем, совершил бы неправое дело, если бы убил тебя. Но ты живешь по ту сторону, значит, дело мое правое, и я совершил подвиг». Когда встает вопрос, следует ли начинать войну и посылать на бойню множество людей, обрекать смерти множество испанцев, решает его один единственный человек, к тому же лицеприятный, а должен был бы решать кто-то сторонний и беспристрастный. Подделки под справедливость, общественное мнение и сила, их тираническая власть. Вери юрис об истинном праве. У нас его больше нет. Существуя, но мы не считали бы мерилом справедливости нравы нашей собственной страны. И вот, отчаявшись найти справедливого человека, люди обратились к сильному и так далее. Под справедливостью люди разумеют нечто уже установленное, поэтому все наши законы будут в свое время признаны справедливыми, ибо они уже установлены. Справедливость. Как зависит от моды наше представление об изяществе, так от нее же зависит и наше представление о том, что такое справедливость. В вопросах обыденной жизни люди подчиняются законам своей страны, во всех остальных – мнению большинства. Почему? Да потому, что на их стороне сила. А вот на стороне монархов есть еще сильное войско, поэтому мнение большинства министров для них не закон. Разумеется, было бы справедливо все блага разделить между людьми поровну, но так как еще никому не удалось подчинить силу справедливости, то стали считать вполне справедливым подчинение силе. За невозможностью усилить справедливость признали справедливой силу, дабы отныне они выступали рука об руку, и на земле царил мир, величайшее из земных благ. Когда сильный с оружием в руках охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому что сильно. Почему люди следуют укоренившимся законам и убеждениям? Потому ли, что они здравы? Нет, потому что общеприняты и не дают прорасти семенам раздора. Дело тут не в обычае, а в силе, потому что умеющие изобретать новое малочисленны, меж тем как большинство хочет следовать лишь общепринятому и отказывает в славе изобретателям, жаждущим прославиться своими изобретениями. Ну а если те упорствуют и выказывают презрение не умеющим изобретать, их награждают поносными кличками, могут наградить и палочными ударами. Не хвалитесь же способностью своего ума изобретать новое. Довольствуйтесь сознанием, что она у вас есть. Миром правит не общественное мнение, а сила. Но как раз общественное мнение и пускает в ход силу. Нет, оно порождение силы. По нашему общему мнению, мягкотелость – отличное качество. Почему? Да потому что человек, вздумавший плясать на канате, всегда один как перст. А я тем временем сколочу банду сильных единомышленников, и все они начнут кричать, что пляска на канате – занятие непристойное. Власть, основанная на общественном мнении, мягка, причудлива и скоропреходяща, меж тем как власть, основанная на силе, неискоренима. Поэтому если общественное мнение — это как бы самодержавный монарх, то сила — это тиран. Тирания — это безудержное и не признающее никаких законов желание властвовать. Множество покоев, в них красавцы, силачи, благочестивцы, остроумцы. Каждый владыка у себя, но только у себя. Если же им случится встретиться, они вступают в нелепую драку, скажем, красавец с силачом, и каждый чтится подчинить себе другого, хотя суть их власти совершенно различна. Они не способны понять друг друга, и вина их в том, что каждый жаждет властвовать над всем миром. Но это не под силу даже самой силе, она ничего не значит в державе ученых, она властвует только над людьми действия. Тирания. Поэтому неразумны и тираничны их требования. «Я красив, значит, меня нужно бояться», или «Я силен, значит, меня нужно любить». Тирания — это желание добиться чего-то средствами для этой цели неподобающими. Разным свойствам мы воздаем по-разному — привлекательности — любовью, силе — страхом, многознанию — доверием. Такая дань в порядке вещей, отказывать в ней несправедливо, равно как несправедливо требовать какой-нибудь другой. Точно так же, как неразумно и тиранично утверждать — он не наделен силой, значит, я не стану его уважать. Он не наделен талантами, значит, я не стану его бояться. Монарх и тиран. У меня тоже были бы тайные замыслы. При каждом путешествии я принимал бы меры предосторожности, великолепие установленного церемониала, почтение к нему. Неотъемлемое удовольствие сильных мира сего — возможность одарять счастьем. Неотъемлемое свойство богатства — раздавать себя, не считая. Отличительное свойство любого явления или предмета открывается лишь тем, кто его ищет. Отличительное свойство могущества — оказывать покровительство. Когда сила нападает на лицемерие, когда простой солдат хватает квадратную шапочку главного судьи и выкидывает ее за окно. Господь все сотворил во имя свое, дал власть казнить и миловать во имя свое. Вы можете либо признать, что она от Бога, либо считать, что неотделима от вас. В первом случае вы будете руководствоваться Евангелием, во втором уподобите себя Богу. И как вокруг него всегда толпятся милосердцы, вымаливая благо милосердия, ему одному принадлежащее, так познайте же себя, поймите, что вы всего лишь владыка похоти, и продолжайте идти ее путями. Причина следствий. Похоть и сила — два истока всех наших поступков. Похоть — исток поступков произвольных, сила непроизвольных. Заключение, основанное на следующих фактах. Наша справедливость несправедлива. Кто не любит истину, тот обычно отворачивается от нее под предлогом, что она оспорима и что большинство ее отрицает. Следовательно, его заблуждение вызвано нелюбовью к истине или милосердию, и, следовательно, этому человеку нет прощения. Они прячутся в гуще людских скопищ и призывают эти скопища себе на помощь. Беспорядки. Непререкаемость. Если вам говорят, такое-то правило должно быть основой вашей веры, помните, ничему не следует верить, пока ваша душа сама не раскроется в вере, словно ничего похожего вы прежде не слышали. Вера должна держаться на голосе вашего собственного разума и на согласии с самим собой, а не на чьих-то требованиях уверовать. Верить так насущно необходимо. Множество противоречий перестают быть противоречиями. Если в древности правилом веры наставляло язычество, значит ли это, что все люди жили тогда неправедно? Все ли были согласны, все ли обречены на погибель? Лжесмирение, гордыня. Поднимите завесу. Ваши старания напрасны. Все равно нужно выбирать между верой, неверием и сомнением. Неужели у нас так и не будет основополагающего правила? Мы судим о животных, хорошо ли они умеют делать то, что делают. А правила, чтобы судить о людях, мы так и не обретем? Отрицание, вера и сомнение для людей все равно, что бег для коня. Кара для погрешающих – заблуждение. Споры вокруг какого-нибудь положения отнюдь не свидетельство его истинности. Иной раз несомненное вызывает споры, а сомнительное проходит без возражений. Споры не означают ошибочности утверждения, равно как общее согласие его истинности. Противоречия для того и существуют, чтобы ослеплять неправедных, ибо все, что идет вразрез с истиной и милосердием, дурно. Это основа основ. Я долгие годы прожил в твердой уверенности, что есть на свете справедливость, и не ошибался. Она и впрямь есть, в той мере, в какой Господь пожелал нам ее открыть. Но я не принимал в расчет этой оговорки, и вот тут-то и крылась моя ошибка, ибо, полагая, что наша справедливость по самой своей сути всегда справедлива, был убежден в собственной способности постичь ее и в соответствии с нею справедливо судить. Но я столько раз был неправ в своих суждениях, что в конце концов перестал верить сперва себе, а потом и другим. Я увидел, как меняются целые страны и отдельные люди, сам сменил множество суждений о сути истинной справедливости, и таким путем пришел к выводу, что переменчивость заложена в основе нашей натуры. С этой минуты я перестал меняться, ну а случись мне измениться, лишний раз подтвердил бы правильность этого моего суждения. Пероник Аркисилай, который вновь становится догматиком. Людям потому не наскучивает каждый день есть, пить и спать, что желание есть, пить и спать ежедневно возобновляется, а не будь этого, несомненно, наскучило бы. Поэтому тяготится духовной пищей лишь тот, кто не испытывает духовного голода. Жажда справедливости – высшее блаженство.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге трое полицейских получили легкие травмы, шестеро протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 3. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой руке у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симеон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Сувского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане Дамасские пришли было на помощь к Адразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22000 сириян, и поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. А из Тихавы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Сувского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авеса, сын Саруи, поразил идумеян на долине Соляной 18000. и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. И Аав, сын Саруи, был начальником войска. И Асафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками. Суса, песцом. Ванея, сын Иодая, над Хелефеями и Филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину, до чресл, и отпустил их, и пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены, и сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитянине 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской, и из Сирии Мааха, и из Сувы, и наняли себе 32 000 колесниц, и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроили сражение у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авесе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иав и люди, которые были у него, в сражение с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авесы, брата его, и ушли в город. И пришел Иав в Иерусалим. Сирияне, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сирияне помогать более аммонитянам.

0: радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Он услышал меня и глупо ломал. Я с этого места Иисуса узнал. Он не бросил меня, он мне выжить помог. И я знаю, кто Бог. Он есть истинный Бог. Он услышал меня и глупо ломал. Я с этого места Иисуса узнал. Он не бросил меня.

Наш Бог реален, наш Бог живой. И Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господу, и Он сказал, что ответить.

0: К моему большому сожалению, должен вам сообщить, ваша собака очень больна. Навряд ли ей уже можно чем-то помочь.
1: Что же, совсем ничего нельзя сделать, а?
0: Ну, есть одна сложная операция, но она страшно дорогая. Это может обойтись вам в 30-35 тысяч.
1: Ну, может, мы что-нибудь сможем придумать?
2: Гарик, мы не сможем себе этого позволить.
1: Но Мухтар, он мне как друг уже 8 лет. У меня просто рука не поднимется его усыпить.
2: Да я понимаю, я тоже Мухтара люблю. Просто мы не можем в такие долги залезать.
0: Простите, была бы моя воля, я бы сделал операцию бесплатно, но...
2: Нет, что вы, мы понимаем.
3: Цена чьей-то жизни измеряется тем, чем мы готовы за эту жизнь пожертвовать.
1: Слушай, а может мы квартиру сдадим, а пока сами на даче поживем?
2: Гарик.
1: Ну, можно же что-то сделать.
3: Задумывались ли вы о ценности человеческой жизни? Однажды ради нашего спасения Бог пожертвовал своим единородным сыном. Откройте Евангелие, прочитайте об этом.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва» при содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим. Пилигрим.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец и всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании Lifeway Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово «Наставление» на радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте. В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за ваши вопросы. У нас огромное количество их. И дождитесь, ваш вопрос обязательно будет отвечен в свое время. Пастор Алексей, серьезный вопрос. Нормально ли взрослым людям играть в видео и мобильные игры? И если нормально, то сколько допустимо?
1: Интересный вопрос, конечно. Когда мы говорим о современном мире, то у нас сегодня самые разные формы развлечения, и, к сожалению, сегодня не только дети, но и многие взрослые люди, они становятся буквально рабами разных этих форм или разных занятий. Библия говорит достаточно конкретно о том, что все, что мы делаем, должно проверяться Божьим стандартом, который представлен в 10 главе 1 послания к Коринфянам. Там сказано следующее: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает». То есть, когда мы говорим о каком-то занятии, ну, допустим, это видеоигра, которая занимает часть нашего времени, часть нашего внимания, часть нашего мозга, нашей души, наших чувств, первый вопрос, который нам нужно задать, нет ли там греховного влияния, открытого греховного влияния? Любая игра, она имеет какую-то идеологическую составляющую в себе. И достаточно часто в наше время эта идеология или в явной, или в скрытой форме содержит в себе какой-то греховный концепт. Поэтому самое первое, если что, то, что вы делаете, оно каким-то образом взращивает в вас стремление к чему-то греховному, это должно быть отвергнуто однозначно. Второе. То, что не греховно, может созидать нас или разрушать. То есть, когда кто-то хочет играть во что-то, подумайте, что это вам даст, что конкретно принесет вашей душе, вашему внутреннему человеку это явление. И вот здесь, когда мы говорим об этом, то мы имеем дело, пожалуй, наверное, с одной только ситуацией, которая может сделать какие-то игры приемлемыми, так скажем, для взрослого человека. Скорее всего, речь идет о необходимости отдыха. То есть, когда человек устал, когда он занимался чем-то, будь это умственный труд или же физический труд, то человеку требуется отдых, безусловно. Библия об этом говорит, что нам нужен отдых. И вот здесь, когда мы говорим о том, что этот отдых человек пробует найти в какой-то игре, то здесь нужно посмотреть, насколько это самый лучший вариант отдыха. Нет ли более подходящего варианта? Или варианта, который мог бы не только помогать вам отключиться от всех тех занятий, которыми вы занимались целый день, вот, но и позволит вам, вот, отключившись, как-то обогатить вашу душу. Это может быть и какая-то игра. В частности, я знаю, есть достаточно игр, которые помогают развивать интеллект детей, помогают развивать их сноровку, помогают развивать мышление, стратегию. Это, наверное, нормально, если там есть положительная составляющая. Вот, как я уже сказал, что прежде задайте вопрос, а может быть, есть другая какая-то форма, может быть, почитать что-то легкое, что могло бы принести вам еще и в это время и какое-то созидание вашей души, может быть, поговорить с кем-то, поговорить с женой, поговорить с детьми, поговорить не о каких-то глубоких вещах, а поговорить о том, о сём, о погоде, и за это время вы почувствуете друг друга, вы можете улыбнуться друг другу. Или же даже вместе с женой или с детьми поиграть в какую-то настольную игру, и в это время вы будете развивать ваше общение. Эта игра только вот является какой-то точкой, которая в данном случае создала контекст для того, чтобы вы говорили друг с другом, радовались друг от друга. То есть намного более важное занятия, которые вовлекают ваших близких, которые помогают вам не только самому отдыхать, но и вместе с теми людьми, которые рядом с вами. И это, конечно же, помогает нам и определить и время, или те пределы, сколько можно этим заниматься. нужно реально смотреть, не вредит ли это всем остальным сферам вашей деятельности. Как я уже сказал, кроме работы есть еще и необходимость заботы о душе своей. Это значит, нужно читать Писание, это значит, нужно проводить время в молитве, нужно читать хорошие книги, которые формируют и воспитывают наш внутренний человек. Есть ответственность по отношению к семье. Это значит, нужно заботиться о семье, нужно заботиться о доме, о квартире, в которой вы живете, о своем быте заботиться. Нужно заботиться о добродетели, о том, чтобы делать добро тем, кто нуждается. И идите сами, берите своих детей, свою жену и делайте это вместе. То есть речь идет о целом большом спектре дел и занятий, которые прямо предписаны Богом. И хотя отдых нам нужен, но он ни в коем случае не должен быть большим, настолько большим, чтобы он лишал нас возможности позаботиться о всех этих остальных вопросах, которые прямо представлены в Священном Писании для того, чтобы мы могли заниматься ими. Каждому из нас, конечно же, придется дать ответ перед Богом за время, которое Бог дал нам, за то, как и куда мы его вкладывали. И дай Бог мудрости каждому из нас, чтобы вкладывать его точно.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: песню славит отца царей. Аллилуйя!
1: Из коллекции вечных хитов.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

верят, что Бог в тот момент придет, осушит слезы, что Он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисгарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одной из

Столкновение произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге трое полицейских получили легкие травмы, шестеро протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июня. Не забывайте просить. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Послание Иакова 1:6. Если мы откроем послание Иакова, мы увидим, что прежде всего апостол учит нас справляться с проблемами и испытаниями. Существует мирской способ решать проблемы, но также существует способ духовный. В послании Иакова 1:5-6 по сути говорится следующее. «Если вы попали в беду, спрашивайте у Бога, что вам делать. Вы можете не услышать Его голос и не получить от Него ответ тотчас. Но если вы попросите с верой, вы увидите, что вас направляет мудрость, превосходящая человеческое понимание и имеющая божественную природу». В Псалме 22:2 сказано, что Бог ведет свой народ к зеленым пастбищам и к спокойным водам. Иными словами, когда мы ищем Бога, Он приводит нас в место, где царят покой и безопасность. Взгляните на сегодняшний стих еще раз и заметьте, что мы должны просить с верой. Слишком часто мы не получаем помощи из-за того, что не просим о ней. Дух Святой тактичен и ненавязчив. Он всегда ждет, когда мы сами попросим Его вмешаться в ту или иную ситуацию. Мы не должны быть самонадеянными и рассчитывать на свои силы. Мы должны просить. Божье слово на сегодня. Если вы в чем-либо нуждаетесь, просите это у Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 4. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, и разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего тебе требует всего, господин мой? Чтобы вменилось это вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 и 100 мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь, избирай себе или 3 года голод, Или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать прославшему меня со словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь, и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Ивусиянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоявшего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертый на Иерусалим, и пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иусиянина». И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидев ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волом на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение, взятое даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны Ивусиянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. И собрал он всех князей Израилевых, и священников, и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян – Лаедан и Шимей. Сыновья Лаедана – первый Иехиил, Зифам и Оэиль – трое. Сыновья Шимея – Шеломиф, Хазиил и Гаран – трое. Они – главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея – Иахав, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея – 4. Иахав был главным, Зиза – 2. Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Азиил – 4. Сыновья Амрама – Аарон и Моисей. Аарон отделен был для посвящения ко святому святых, он и сыновья его, навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона – первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были первый Рехавия, и не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара – первый Шеломиф, сыновья Хеврона – первый Иерия и второй Амария, третий Иахазаил и четвертый Иекамам. Сыновья Азиила – первый Миха и второй Ишия. Сыновья Мирарины – Махли и Муши. Сыновья Махлия – Елиазар и Кис. И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Эдер и Иремов, трое. Вот сыновья Левиины по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь, Бог Израилев, дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы и новомесячие, и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господню».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Что природа говорит о Боге? Или точнее, что Бог говорит нам через природу? Атеисты противопоставляют природу Священному Писанию, а скептики часто заявляют, что наука опровергает Библию и что любой разумный, образованный человек должен относиться к Писанию с недоверием. Что нам ответить на это? Отвечать можно так. Вы знаете, что верующие имеют в виду, когда говорят о двух книгах Бога. Это книга Слова, Писания, и книга Дела, Природа. Под природой мы обычно подразумеваем окружающий мир, не пострадавший от деятельности человека, хотя в то же время люди лишь занимают свою нишу в этом огромном мире. Природа – это нечто неизмеримо большее, чем восходы и закаты, прогулки по лесу или документальные фильмы о чудесах нашей планеты. Земля – это лишь крохотная часть известного нам мира, который состоит из бесчисленного количества планет, звезд и галактик. Астрофизики позволили нам заглянуть за пределы нашей планеты и узнать, что находится за миллионы световых лет от нас. Псалмопевец подтверждает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». И несколькими стихами позже: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Псалом 18:2-8. Первая часть этого прекрасного гимна говорит о природе, вторая – о Писании, а третья – о нашем ответе на его откровение к нам. Тем не менее, очень многим христианам кажется, что Бог говорит с ними только в Библии. Конечно, Библия является нашим молитвословом, книгой о взаимоотношениях с Богом, о истории человечества и так далее. Она говорит нам о том, как нам должно жить. Но то же Писание содержит, например, Псалом 18 и Римлянам 1:20, где утверждается, что Бог обращается к нам и через природу. Нам стоит быть внимательными к обеим книгам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожи

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Прежде всего, хочу сказать спасибо вам за ваши вопросы. У нас их огромное количество. И вы обязательно дождитесь, ваш вопрос будет отвечен в свое время. Алексей Алексеевич, в прошлой передаче вы говорили о том, что Бог хочет от человека сознательного послушания его воли. А ведь Библия говорит, что все согрешили, никто не ищет Бога. Каким образом тогда Бог может этого достичь?
1: Спасибо за вопрос. Это очень серьезный и очень важный элемент Евангелия Иисуса Христа. Если вы знакомы с Библией, то вы, наверное, обращали внимание, что первая ее половина, большая часть, две трети Библии, так называемый Ветхий Завет, он рассказывает о многих людях, которые знали Бога, которым Бог открывался, но они на протяжении всей своей жизни постоянно нарушали Божий закон, постоянно противились Богу, постоянно сопротивлялись Его воле в самых разных формах. И когда мы читаем вот весь Ветхий Завет, у некоторых людей даже возникает вопрос, а зачем все это было? Так вот, Ветхий Завет, он представлен нам или оставлен нам Духом Святым для того, чтобы показать нам абсолютно точно, что даже при самых лучших условиях, в которых могут находиться люди, даже тогда, когда сам Бог непосредственно живет среди них, как это было среди народа израильского тогда, когда они вышли из Египта, даже тогда, когда самый совершенный закон им дан, даже тогда, когда Бог совершает чудеса ежедневно, как Он посылал манну народу израильскому каждый Божий день, даже тогда человек внутри своем, внутри своего сердца, своей души, он живет самоутверждением и противится Богу. Вот почему еще в Ветхом Завете Бог через пророков говорит о необходимости того, что Библия называет Новым Заветом. И в данном случае Новый Завет мы применяем не просто ко второй части Библии, а к новому типу взаимоотношений между Богом и человеком.

0: в книге пророка Иеремии, в 31 главе, сказано о том, что Бог говорит: «Вот заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет». И дальше подчеркивает, он говорит: «Тот завет мой они нарушили, а вот новый завет я сделаю такой, в котором я возьму этот закон и напишу в сердцах их». То есть Бог говорит о новом типе отношений. В книге пророка Иезекииля, в 36 главе, он говорит буквально следующее: «Дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из вашей плоти сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть Бог пообещал новый тип отношений. Этот тип отношений Иисус Христос называет новым рождением или рождением свыше. Когда у Иисуса состоялась беседа с Никодимом, одним из учителей Израилевых, Иисус, ссылаясь на то, что он должен был, Никодим должен был знать, он объясняет, он говорит очень важную практическую вещь. Он говорит: должно вам родиться свыше. И дальше подчеркивает: никто не может войти в Царствие Божие, если не родиться свыше. Он ссылается вот на эти слова, которые мы только что прочитали из пророка Иезекииля. То есть, когда мы говорим о возможности жить гармоничной жизнью сознательного, добровольного послушания Богу, то это возможно только в Иисусе Христе. Вот почему нужно было прийти Христу на землю. Иисус пришел на землю, и Он абсолютно полностью, точно, до мельчайшей детали прожил свою жизнь в полном согласии с Отцом. В этом и заключался смысл, почему ему нужно было родиться обычным ребенком, и почему ему нужно было прожить жизнь до того, как он принял голгофскую смерть на кресте, приняв на себя, взяв на себя грехи людей. Иисус прожил жизнь полной гармонии. Теперь посмотрите, что происходит. В момент обращения человека к Богу, в момент доверия человека своей жизни Господу, Иисусу Христу, жизнь Иисуса Христа, праведная жизнь, абсолютно совершенной степени гармоничная с Отцом, она вменяется человеку. То есть нам вменяется не только его праведность, не только прощение грехов, но и его праведная жизнь. И только в Иисусе Христе может быть человек спасенным. Другого варианта просто не существует никак, абсолютно. Логически это невозможно. И вот тогда, когда человек принадлежит Иисусу Христу, когда он в нем по вере, это происходит только в результате доверия, только в результате веры, вот тогда жизнь Иисуса Христа праведная и совершенная, она постепенно начинает пропитывать сознание человека, она начинает пропитывать чувства человека, она начинает пропитывать схему его мышления, она пропитывает, как он принимает решения, и постепенно жизнь Иисуса Христа вытесняет из жизни человека все больше и больше его плотское влияние, то, что еще остается в нем от его плотской природы. Таким образом, Бог и достигает примирения человека с собой через Иисуса Христа, через его рождение, жизнь, смерть и воскресение. Очень важный вопрос.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org или пишите нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисгарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как Адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Часть первая. Библейские притчи. Бесплодная смоковница. Когда вышли из Вифании, Иисус взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка. Глава 11, стихи из 12 по 14, из 20 по 26.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Наверное, христианство не для меня. Я не смогу исполнить того, что требует от меня Бог. Так пишут некоторые наши радиослушатели. Давайте послушаем проповедь Ярла Николаевича Пести, и я думаю, вы убедитесь, что христианин побеждает тогда, когда признает свою беспомощность перед Богом. Итак, слушайте.
2: Откройте Библию, и вскоре вы обнаружите, что то, что она требует от человека, невозможно исполнить. Вот, например, в 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам написано «Всегда радуйтесь». Скажите, кто из нас может всегда радоваться? Или «Непрестанно молитесь». Вы когда-нибудь пробовали непрестанно молиться? То есть не переставая. И дальше сказано «За все благодарите». Кто может благодарить за все? Благодарить за то, что нам приятно и хорошо, это нормально. Но благодарить за все, включая и боли, и обиды, и потери – это уже совсем другое. И ниже сказано, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Да, Бог требует от нас невозможного. Кто-нибудь скажет, разве это не насмешка? И тем не менее, Бог требует исполнения Его повеления. Как это объяснить? Возьмем пример из Евангелия от Иоанна. В 5 главе говорится о человеке, находившемся в болезни 38 лет. Он лежал в купальне Вифезда, ожидая движения воды. И вдруг приходит Христос и спрашивает его, «Хочешь ли быть здоров?» «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Вы заметили, что в этом вопросе больной уже видит невозможное. Он рассчитывал на человеческую помощь, ожидал ее 38 лет, но так ее и не получил. Что могло исцелить этого человека? Ничто, кроме чуда, только сила Божия могла это сделать. Тот, кто рассчитывает на человеческие способности, его участь – смерть, а тот, который рассчитывает на Бога, увидит славу Божию. Посмотрите, например, какие плоды имеет человек, не признающий Бога, отрекшись от Него. Плод – это ведь результат жизни. Безбожие, атеизм – оставляя человека в его духовно-болезненном состоянии. Больное человечество без Бога, оно не способно улучшаться, а наоборот, оно ухудшается. Как может существовать добро, справедливость, верность, мораль без Бога? Это невозможно. Когда личная выгода делается целью жизни, тогда приходится ли удивляться, что моральный уровень опускается все ниже и ниже? А пока человек не поймет своего подлинного состояния, он будет подобно этому человеку, лежавшему в купальне в Эфезде. 38 лет он ждал помощи от человека и не дождался. Но все изменилось, когда на сцену его несчастного существования явился Иисус Христос. В жизни этого жалкого, беспомощного человека воссиял свет великий. Если кто другой сказал бы ему «Хочешь ли быть здоров?», то это было бы просто насмешкой. Но эти слова, сказанные Христом, были первым лучом, проникшим в мрачную жизнь больного. Бог приходит к нам в нашем беспомощном состоянии и требует невозможного. Христос обращается к больному и говорит «Встань, возьми постель твою и ходи». Итак, всякое повеление делается возможным силой повелевшего. Христос сказал эти слова человеку не только больному физически, но и больному духовно. Человек этот был грешником. Это нам известно из того, что Христос, встретив его после его исцеления в храме, сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Так этому больному физически и духовно Христос велит встать, взять постель свою и ходить. После того, как Христос сказал эти слова, он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Слово, сказанное Христом, исцелило его моментально. Он тотчас выздоровел. Это не было обыкновенным словом. но словом живым и действенным. Это слово самого Бога. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Бог все делает словом. Он создал мир словом. Он же и держит мир словом. Ангел сказал Деве Марии: у Бога не останется бессильным никакое слово. Слова, сказанные больному, произвели в нем полное выздоровление. Вот почему он теперь мог встать, взять постель свою и ходить. Вы заметили, Христос велит ему только верить. Верить тому, что было ему сказано. Слово, сказанное Христом, дало способность верить. Он еще не встал, и поверьте, что он бы продолжал там лежать, если бы он не поверил сказанному. А вера всегда требует действия. Библия об этом говорит, что вера без дел мертва. Бог – источник нашей веры, и все зависит от Него. Он говорит, и Слово Его рождает веру. Иисус взял на Себя инициативу исцеления и спасения больного. Не больной искал Христа, а Христос пришел в Ефезду и нашел больного. Сегодня Христос пришел к тебе посредством этой передачи и спрашивает тебя: хочешь ли быть спасен? Хочешь ли освободиться от греха, от твоей греховной привычки сделать тебя новым человеком? Мой друг, если ты еще не пережил спасение, то сегодня ты можешь получить полное избавление, прощение грехов и жизнь вечную. Сила не в тебе, но сила в слове, которое говорит тебе Господь: «Встань и иди, прощаются тебе грехи твои, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь». Да, если ты хочешь быть спасенным, то получишь спасение только веруя в Иисуса Христа, ибо вера спасает от греха, от лжи, от пьянства и всякого рода зла. Невозможное человеком возможно Богу.
3: А сейчас вы услышите стихотворение Веры Кушнир «За все благодарите», читает автор.
4: «За все благодарите, Боже! Уж не ошибка ль тут какая? Когда тоска нам сердце гложет, благодарить не умолкая, за все благодарите, Боже! Ты никогда не ошибался, ты хочешь, чтоб земной прохожий благодарил и улыбался? За все благодарите, Боже! За доброе еще понятно, благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмой горло, когда на нас глядят ехидно глазами острыми, как сверла, когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиной нашей низко на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевают ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все всегда благодарите. Кому сказал ты это, Боже? Тобою избранной элите, тем, кто вместить такое может. Искупленным твоею кровью, сказал слова ты эти мудро. Исполненным к тебе любовью, понять легко их, а не трудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой? Обиды, горести, угрозы – ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает, открыв объятия с нетерпением, глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурные и опасные реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечная погибель, страшнее вечность без спасения. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Все, что случается в дороге, конечной славной цели служит. Ухабы, кочки и отроги, колдобины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Боже. Ты прав, ты прав, о наш Спаситель. И вызывают дрожь по коже слова «За все благодарите».
3: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
0: Вы слушаете
5: «Христианское радио».